0: стиле Сэм Боб еще в те времена, когда я интересовался подобными вещами. Ага, нужно ведь где-то прятаться время от времени. Еще бы, отозвался я, вспомнив о своем бирт-ю размером с кухонный чулан, о мирном утре, проведенном за ловлей виртуальной форели. Дверь открылась, и нашим взором предстало то, что вполне могло сойти за спальню подростка в любом месте мира, кроме религиозного поселения со строгими правилами. Повсюду горы хлама, постеры, плакаты, технопроекты в стадии разработки, а в углу старенькое, но ухоженное автоматизированное рабочее место с искусственным интеллектом, работающее по принципу когистики. «Простите», — лепетал Тим, стараясь загородить своим тщедушным телом громадный от пола до потолка плакат порнозвезды Филомены Сун, той модели изображения которой появилась на площади в 5 квадратных километров. При этом ему удалось заслонить лишь трусики бикини, не более того. Мисс Олдей, подняв брови, внимательно изучила сей шедевр.
1: «В жизни она выглядит лучше», — изрекла великанша наконец. «И ниже ростом».
0: Глаза Тима благоговейно распахнулись.
2: «Вы встречались с ней?»
0: Но я не дал мисс Олдей возможности ответить. «Пусть я, как и всякий щуплый мужчина, обожаю пышных голеньких дамочек, но все же часики-то тикают». «Потом, Тим. Сейчас главное нарисовать граффити. Ты должен написать сообщение достаточно крупными буквами, чтобы нас увидели из космоса, вернее, со станции Льюнула. В два счета!» Он подошел к рабочему месту и уселся. «Говорите, что писать!» Я взглянул на мисс Олдей. Та кивнула.
1: «В точности то, что я тебе скажу», — велела она. «Всего лишь буквы и цифры, но те, для кого они предназначены, поймут».
0: Он немного повозился с приборами и положил пальцы на клавиатуру. «Готов.
1: Начинаем. Первая буква «Си», двоеточие. Потом «GML», двоеточие. Теперь «VRE», «1», пробел, «T», «2-1», «E», пробел, «EA», «1», все.
0: Парнишка перечитал записанное и спросил, насколько велики должны быть знаки.
1: «Как можно больше, если сумеешь сделать это быстро».
0: Тим задумчиво погладил себя по подбородку, размышляя над сказанным. «100 метров достаточно? Я могу выписать все печатными буквами за 5 минут, если сниму блоки разбрызгивателя консерванта». Мисс Олдей уставилась в невидимую точку над нашими головами. Я украдкой рассматривал ее. Понятно, что она не та, за кого себя выдает. Вопрос в том, кто мисс Холдейп на самом деле. Оставалось надеяться, что я доживу до разгадки.
1: «Пожалуй», — протянула она наконец. «Обычный шрифт. Самый простой. Никакой вязи, завитушек и прочего дерьма».
0: «Будет сделано». Парень вновь принялся за работу. Пальцы так и летали над клавишами. Представить невозможно, что он вытворял бы на новейшем оборудовании в Квиклинке. Мальчишка рожден для техники. Не для выращивания салата. Но стоит ли сейчас об этом думать? Главное — решить задачу, как выжить в этой заварухе.
1: «Что все это означает?» — Джинни осведомился я и только минуту спустя сообразил, что назвал ее по имени.
0: Судя по легкой усмешке, она это отметила.
1: «VRE-1 — срочный перехват космического корабля. Они найдут ближайший корабль, а именно МакДэвид, заблокируют бортовое управление, отошлют его сюда. Т-21И – террористическое нападение категории 2-1. Это когда берут заложников и закладывают взрывчатые вещества, чтобы скрыть содеянное. И А-1 – просьба о немедленной помощи. Сейчас сюда прибудет оперативный отряд».
0: От моего внимания не ускользнуло, что она не объяснила значение букв GML. Но я не стал допытываться, поскольку меня больше всего занимало сообщение об отзыве корабля.
1: «Хотите, чтобы МакДэвид снова произвел посадку?» – пробормотал я. «Вы спятили? Там полно террористов!» «Признаю, это не самый блестящий план», – пожала она плечами.
0: «Слабо сказано».
1: Мисс Олдей многозначительно подняла палец. «Но!»
0: «Что «но»?»
1: «Во-первых, это вернет нам Ли Хинмен. Во-вторых, корабль и их пассажиры окажутся прямо у шлюза».
0: «И чему это поможет?» – безнадежно выдохнул я. Мисс Олдей подарила меня сияющей улыбкой.
1: «Думаю, когда эти ребята обнаружат, что их возвращают, они сделают все возможное, чтобы обезвредить бомбу, иначе взорвутся вместе с нами. Не согласны?»
0: Я развел руками. Мне бы следовало самому сообразить. Но тут я вспомнил кое о чем еще. «Все это прекрасно, но остается еще одна проблема».
1: «Какая именно, шериф?»
0: «Когда Детвайлер и его люди поймут, что побег не удался, они придут в бешенство и сорвут злость на мирных людях. Не забудьте, эти парни вооружены». Мисс Олдейб обняла меня за плечи.
1: «Шериф, вам нужно понять одну простую истину».
0: Я задохнулся. Находиться в такой близости от нее все равно, что пребывать рядом с бомбой. Чрезвычайно опасные флюиды, исходившие от этой женщины, действовали на нервы, хотя, нужно признать, к бомбе я не испытывал столь яростного вожделения.
2: «Какую же?» –
0: прохрипел я.
1: «В любом плане бывают изъяны».
0: Джинни оставила меня переваривать это философское изречение и подошла к Тиму. На экране рассыпались крохотные, быстро двигавшиеся точки, которые постепенно складывались в буквы.
1: «Чертовски здорово, Тим», — одобрительно заметила она. «Я тоже слышал о той здоровенной дамочке, которую ты изобразил, в чем мать родила. Расскажи, как ты это проделываешь?»
0: Мальчик обернулся ко мне и дождался поощрительного кивка. «Давай, сынок. Если это сработает, все будут благодарить тебя. Если же нет, никто не узнает».
1: «Ладно. Видите ли, Иден расположен в море, то есть в огромной чаше с пылью. Прибытие шаттла или любая деятельность на поверхности перемешивает пыль. Нам необходим солнечный свет, чтобы выращивать урожай и производить электричество. Поэтому в большинстве мест работают стандартные смерчи Уинстеда, чтобы очищать купол и панели. Они сметают пыль посредством статического электричества». «И сколько их тут?» – спросила мисс Олдейб.
0: «Мы начали с 5, но я, как это сказать, убедил старейшин, что не мешает на всякий случай иметь несколько запасных. Поэтому они поручили мне приобрести еще 10, и я немного повозился с их моторами и системами наведения».
1: «Дай-ка и мне послушать», – прокряхтел я, направляясь к ним.
0: Раньше, сколько я не допытывался, каким образом ему удается рисовать свои изображения, парень замыкался, как устрица в раковине. Теперь же я тихо радовался, что он не проговорился раньше, иначе мне бы пришлось пресечь это безобразие.
1: «Значит, ты создаешь граффити электростатическим перемещением лунной пыли?»
0: «Да.
1: В этом режиме заряд заставляет пыль вздуваться и тем самым создает гребешок. Поскольку обработанная таким образом пыль менее плотная и больше частиц облучаются солнечным светом и отражают его, линии выглядят почти белыми на фоне необработанной пыли. Тень, падающая от гребешков, придает линиям больше контрастности».
0: Я восхищенно покачал головой. «Этот парень далеко пойдет».
1: «Так вот почему твоя картинка потускнела через несколько часов. Статический заряд вытекает, и пыль оседает на прежнее место».
0: «Да, но ведь я никому ничего плохого не делал, просто дурачился», — оправдывался мальчик, и в его голосе слышались отголоски прежней боли и недоумения.
1: «В самом деле, разве безобидная проделка заслуживает такого сурового наказания, как изгнание из дома и родного поселения?»
0: И тут я твердо решил, что если нам удастся выжить, парень останется. Любой ценой. Даже если для этого придется его усыновить.
1: «Знаю, Тим. Теперь у тебя есть шанс спасти всех».
0: Поскольку мы все еще были отрезаны от внешнего мира, узнать, дошло ли послание по адресу, нам не удалось. Мы даже не сможем выяснить, вернется ли корабль, пока он не появится в зоне действия низкочастотного радара Идена. Оставалось одно – вернуться в мой кабинет, собрать все, хотя бы отдаленно напоминающее оружие, и отправиться в отсек.
3: Продолжение рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в
0: в модели для сборки на радиоэнергии FM через несколько минут.

0: Тим захватил свой электронный блокнот. Я пристегнул парализатор вместе с дубинкой и веб-слингером. Мисс Олдей порылась в маленьком холодильнике и извлекла банку пива, пластиковую бутылку низкокалорийного двойного сливового кисло-сладкого соуса. Один глоток, и пиво исчезло в ее бездонной глотке, а соус в кармане серебряного комбинезона. Я не спросил, зачем ей это. Перед уходом я добавил к арсеналу с полдюжины пар стальных наручников. Акт совершенно беспочвенного оптимизма. Но сначала мы сделали объявление, предписывающее всем жителям оставаться в своих домиках и приготовиться к возможной утечке давления. Поселение строилось на века. Если взрыв будет не слишком велик, некоторые вполне могут выжить в своих воздухонепроницаемых жилищах. Кроме того, я выполнил просьбу Тима и заметил, что не мешало бы помолиться. Вся наша разнокалиберная троица вернулась в отсек, чтобы приготовиться к обороне. Я жалел, что привел с собой Тима. Если Детвайлер и его люди свалятся нам на голову, без драки не обойтись. Здесь не место для 14-летнего мальчика. Правда, этот 14-летний мальчик сделал для спасения Идена куда больше, чем я, и не исключено, что его помощь опять понадобится. Теперь я понимал, что это такое – посылать ребенка в бой. «Нуки?» Я всполошенно моргнул, пробудившись от невеселых мыслей. «Простите?» Джинни Олдей вытащила из накладного кармана комбинезончика колоду карт. «Сыграем пару роберов, внуки, шериф?» И с подозрением, покосившись на меня, добавила. «А что, по-вашему, я имела в виду?» Я ошеломленно вытаращился на нее. «Тут рядом бомба, готовая взорваться!» Я взглянул на один из стенных мониторов. «Ровно через 20 минут. А вы предлагаете сыграть в карты?» Она недоуменно нахмурила широкий лоб. «А вы считаете, что у нас хватит времени на партию в шахматы?» «Как вы можете?» Я покачал головой и вздохнул. Мисс Олдейб, склонив голову на бок, окинула меня насмешливым взглядом, словно в жизни не слышала более идиотского вопроса. «А разве я буду в большей безопасности, если шериф сожмет меня в своих стальных объятиях?» Я криво ухмыльнулся. «Звучит неплохо, но вряд ли осуществимо. Кроме того, я так трясусь, что, возможно, сверну вам шею». Она погладила меня по руке. Прикосновение оказалось на удивление бережным.
1: «Вы прекрасно держитесь, шериф. Значит, вы глазеете на меня и кое-что представляете?»
0: «Может, самую малость», — признался я.
1: «Постоянно. Вы так часто раздеваете меня глазами, что непонятно, как я еще не схватила воспаление легких».
0: «Предлагаю перенести эту беседу на более подходящее время», — поспешно заявил я, до невозможности смущенный тем, что в двух шагах от нас дремлет подросток.
2: «Но если позволите, я хотел бы задать один вопрос».
1: «Ради бога!»
0: Я набрал в легкие воздуха, вооружился мужеством и выпалил.
2: «Кто вы на самом деле, черт возьми? Я никогда не требовал заместителя и не задумывался над тем, почему вы появились, как только я арестовал Детвайлера. Вы коп?»
0: Она улыбнулась.
1: «Разве я похож на коп, шериф?»
0: Я окинул недоверчивым взором это дешевое олиповатое видение. Серебристый комбинезон, фиолетовые волосы, радужные ногти на руках и ногах и пластмассовые украшения.
2: «Ну, не совсем».
1: «Надеюсь, что так. Как же я выгляжу?»
0: «Совершенно довольный собой», — вырвалось у меня, прежде чем я успел как следует подумать.
2: При виде ее ослепительной улыбки у меня перехватило горло.
1: «Спасибо, Джон», — проворковала она с величественным кивком. «Лучшего комплимента мне не делали».
0: Я смущенно потупился, почти онемев от стыда, и прежде чем успел непоправимо пасть в глазах женщины, на которую только что ухитрился произвести хорошее впечатление, прозвучал звонок, низкий, мелодичный, свидетельствующий о том, что в зону радара только что вошел корабль. Тим сел, протирая глаза.
2: «Это МакДэвид?»
0: Мы с Джинни переглянулись.
2: «Похоже, так и есть», — выдавил я.
0: Тим поднялся, зевнул и с надеждой уставился на нас.
2: «Какие будут соображения?»
1: «Я кое-что придумала», — объявила Джинни.
2: сумела выкроить чуточку времени между льстивыми тирадами шерифа, пытавшегося залезть ко мне в лифчик.
0: При этом откровении Тим вытаращился на меня с чувством благоговения и восторга. Я же притворился, что не расслышал. «Что прикажете, Джинни?»
2: «Думаю, после всего случившегося вполне безопасно звать ее по имени. Если же нет, то все равно нам скоро отправляться на тот свет».
0: «Тим, ты немедленно вернешься в укрытие. Оттуда передашь срочное сообщение, если дело обернется катастрофой. Это дает нам преимущество, поскольку о тебе ничего не известно, только быстро, хорошо?»
2: «Есть!»
0: Я смотрел вслед парню, радуясь, что уж он-то наверняка уцелеет. И когда тот исчез из виду, кивком поблагодарил Джинни Олдейп. Она снова по-королевски склонила голову.
2: «Так что от меня требуется, леди босс?» – почтительно спросил я.
1: «Дай мне свою дубинку».
0: Я молча подчинился. Она вытащила бутылку кисло-сладкого соуса, выжала часть на рабочий конец дубинки, отдала обратно, а остальной соус разбрызгала по волосам, и когда липкая красноватая жидкость полилась на шею и плечи, подхватила несколько капель и размазала по лицу. Я молча наблюдал за ее действиями. Сначала, правда, испугался, что она чуток тронулась, но вскоре сообразил, что у нее на уме.
1: «И как я выгляжу?» – поинтересовалась она наконец.
0: «Как китайский обед для семейства каннибалов».
1: «Вы так считаете? Ладно, держите свою зубочистку в кармане и дайте мне пару этих хлипких наручников».
0: «Почему они хлипкие? Стандартные стальные наручники Nice Steels», — обиделся я, наблюдая, как она сковывает свои руки за спиной.
1: «Шериф», —
0: с презрительным сожалением сказала она, —
1: «будете себя хорошо вести, и я подарю вам на день рождения Пермалокс. Тогда увидите, что такое настоящее оборудование».
0: «Эй, что вы там делаете?» — раздался над нашими головами голос Тима. Должно быть, парень мчался всю дорогу, иначе не поспел бы так быстро.
1: «Играем в дочки-матери», — хмыкнула мисс Олда и ложась на пол. «Ну, как тебе мой видок, Тим? Боюсь, соус стечет слишком быстро».
2: «Что все это значит, Джон?»
0: «Я здесь десятая спица в колеснице. Джинни, а какова моя роль?» Улыбнувшись, она устроилась поудобнее.
1: «Будьте собой, шериф, только и всего».

0: Мак-Дэвид сел у самого шлюза. Джинни велела Тиму наглухо заблокировать грузовой отсек, так что террористам пришлось входить через командный. Как она и предсказывала, Эпсон Детвайлер послал одного из своих людей обезвредить бомбу. Лишь только это было сделано, к моему глубочайшему облегчению, они принялись за нас. Я стоял посреди отсека, подобно опереточному охотнику на крупную дичь, с дубинкой в руках, так и сочившейся красным соусом. На полу у моих ног стонала Джинни Олдейп. Поразительная сцена, изображавшая дикаря с его жертвой, ошеломила Детвайлера.
1: «Что это ты тут вытворяешь, Эндрюс?» – выпросил он с порога.
0: За его спиной переминались вооруженные громилы. Все трое были мрачнее тучи. Я угрюмо взглянул на предводителя. «Моя работа – защищать гражданское население». Ярый поборник мужского превосходства, не сводя с меня глаз, затряс головой.
2: «В таком случае тебе не стоило меня возвращать, констебль! Еще большая ошибка, чем мой арест!»
0: «Мне бы такое и в голову не пришло», — запротестовал я, показывая на распростертую Джинни. «Это она!» Он глянул на Олдейп и снова обратил на меня ледяной взор.
2: «Гигантский черный кит? Что общего имеет со всем этим безмозглый спермоприемник?»
0: «Думаю, что она агент миротворческого корпуса ООН». Детвайлер слегка повернул голову к тем, кто стоял сзади. Они недоумевающе пожимали плечами, давая понять, что не осведомлены о таком исходе. «Не верю», — бросил он наконец. «Придется». Корабль отозвали по ее приказу, а мальчишка помогал ей. Я показал на монитор, где по-прежнему маячила физиономия Тима. Парень ухмыльнулся и сделал непристойный жест. «Но», — поспешно продолжал я, — «еще можно все уладить». При этих словах мисс Олдейп застонала и слегка пошевелилась. Детвайлер скрестил руки на груди и бесстрастно осмотрел меня.
2: «Честно говоря, я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы разорвал кого-то собственными руками».
0: «Вероятно, но вам же хочется улизнуть без помех. Мне нужна Ли Хинмен. Отдайте мне Ли и можете забирать эту бабищу». Я подтолкнул мисс Олдейп носком сапога. Она застонала чуть громче и прохрипела:
3: «Ты этого не сделаешь!»
0: Террорист гаденько ухмыльнулся.
4: «Зачем менять нежную молоденькую курочку на груду застарелого жира? Хотя должен признать, что вы проделали неплохую работу, отбив этот жесткий бифштекс.
0: Она гораздо более ценный заложник, чем Ли. А если не согласитесь, я велю Тиму намертво пришвартовать корабль. Сейчас он на моей стороне». Жестокая усмешка Детвайлера мгновенно исчезла при этой угрозе, сменившись нескрываемой холодной злобой.
2: «Ты этого не сделаешь».
0: Я старательно скривил губы в улыбке.
4: «Почему же? Ты сломал внешние двери.
0: Тиму достаточно провести несколько несложных манипуляций, чтобы надежно запереть шлюз. Стандартные процедуры только и всего».
4: «Глупое решение, констебль», — предупредил он. «Глупое и фатальное».
0: Я поверил ему, но все же продолжал упрямиться.
2: «Слушайте, она уже позвала на помощь. Если хотите улизнуть, принимайте мои условия».
0: Мисс Олдейп подняла голову, оставив на полу большое багровое пятно.
3: «Никуда ты не уйдешь, жалкая куча куриного помета», — простонала она.
0: Лицо Детвайлера потемнело.
2: «Заткнись!»
0: Она с трудом перевернулась, чтобы лучше его видеть.
3: «Смирись, котеночек. Как бы ты ни выдрыгивался, все равно тебе не взять верх над женщиной. Нет в тебе этого самого, ясно?»
0: В каждом ее слове было достаточно кислоты, чтобы прожечь камни пола. Однако на этом она не остановилась и, вызывающе подняв подбородок, добавила:
3: «Особенно над такой, как я».
2: «Я приказал тебе заткнуться», – прошипел он, вынимая пистолет.
3: «Ну да», – продолжала издеваться она. «Приятно знать, что хотя бы кто-то не откажет, когда попытаешься пустить его в ход».
0: Он устремился к мисс Олдейп, целясь из пистолета прямо ей в лоб.
2: «Я велел тебе заткнуться».
0: Но та, ничуть не испугавшись, весело хмыкнула.
3: «Поверь, мальчик,
4: Нет ничего постыдного в том, что такой слабак, как ты, боится женщин. Для тебя так даже лучше».
2: «Я не боюсь женщин!» – заревел Детвайлер, тыча ей в лоб дулом пистолета.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
4: Я зачарованно пялился на Джинни Олдейб и даю слово. Во всей ее исполинской фигуре не промелькнуло ни искорки страха. Наоборот, она улыбнулась еще шире.
3: «Конечно нет, если держишь их на прицеле. Что за трусливое дерьмо? Ты трясешься, как лист при виде...»
0: И тут лицо Детвайлера буквально почернело от ярости, а плечи угрожающе распрямились. «Господи, сейчас он спустит курок!» Я сам не понял, что произошло. Все вышло помимо моей воли. Просто дубинка вдруг взвелась в воздух и описала широкую дугу, что застало врасплох не только меня, но и мою мишень. Раздался мерзкий треск, и рука Детвайлера бессильно повисла, а пистолет отлетел в сторону. Признаюсь, что оцепенел от неожиданности. Не знал, что способен на такое, и к тому же не заготовил плана дальнейших действий. Но не успел Детвайлер взвыть от боли и злости, как послышался очередной треск, и между нами со скоростью невероятной для особо таких габаритов втиснулась Джинни Олдейб. Она сбила Детвайлера с ног, намертво обхватила руками и с криком «Давай мне за спину!» повернулась к двум предателям-миротворцам, загородившись предводителем как щитом. «Бросай оружие!» — приказала она жутким голосом. Едва ли не генеральским. «Приказываю сдаться!» На какую-то долю мгновения мне показалось, что террористы послушаются. Но оказалось, что они только крепче сжали свое оружие. Из навесных мониторов внезапно хлынула музыка, громкие, режущие уши сайдап.
2: «Отпусти его!» – завопил тот, что стоял слева, пытаясь перекричать оглушительный гам. «Ты его задавишь, сука! Я не задену его и все же влеплю в тебя пулю!»
0: Но Джинни вместо ответа стиснула извивавшегося и сыплющего ругательствами Детвайлера.
3: «Я сломаю его чертову шею!»
2: «Стреляйте!» – бушевал Детвайлер.
3: «Слушайте, парни!» – окликнула мисс Олдейб. «Если немедленно не бросите оружие, у вас его отберут со всеми последствиями!»
2: «Да ну!»
0: — ухмыльнулся тот, что справа.
2: «Даю 3 секунды, чтобы отпустить его. Считаю. Раз!»
3: «Я вас предупреждала», — вздохнула она с притворной грустью, глядя куда-то за его плечо.
2: «Нас не проведешь! 2!»
0: Он прицелился. Музыка вдруг смолкла, и дюжина мрачных, насупленных, босых лунаритов, незаметно подкравшихся сзади, пустила в ход свои мускулистые, натруженные руки. Никакого насилия, драк и потасовок. Просто террористов обезоружили, сняли защитные костюмы и даже одежду с такой же небрежной ловкостью, словно ощипывали птицу. Прошло меньше минуты, и миротворцы оказались голыми, связанными веревками по рукам и ногам.
3: «Шериф!» – позвала Джинни, любуясь происходящим. «Не будете ли вы столь любезны надеть наручники на этого извивающегося червя? Тогда я, наконец, смогу освободить руки».
2: «Немедленно!»
0: Я подвинулся ближе к Детвайлеру.
3: «Вижу, как приземляются 2 корабля!» – заорал Тим из монитора. «Что мне делать?»
0: Я вопросительно воззрился на моего заместителя после того, как, разумеется, сковал запястье террориста. Предводитель вопил и брыкался, когда я схватил его за сломанную руку. Но это меня не остановило. Для пущей надежности я надел на него 2 пары наручников.
3: «Уберите МакДэвид из шлюза», — ответила Олдейб. «Дистанционное управление еще работает. Кстати, малыш, ты это здорово придумал, позвать на помощь соседей и попросить, чтобы они зашли сзади через грузовой отсек».
0: Она толкнула Детвайлера на пол, отступила и, насмешливо прищурившись, наблюдала, как он беспомощно дергается, пытаясь освободиться.
3: «Вот уж не думала, что вы накинетесь на старину Эпси как раз в нужную минуту».
0: Меня от чего-то затошнило, и голова закружилась.
1: Так значит, у вас не было никакого плана?
2: Естественно. И все прекрасно сработало, верно?
1: Но это безумие.
2: Второго такого льстеца, как вы, еще поискать, шериф.
0: Расплылась в улыбке мисс Олдейб.
1: Десять минут спустя в отсеке яблоку было негде упасть. Шум стоял невероятный. Тут толпились десятка два миротворцев в полном боевом облачении, еще больше стояли у второго корабля. Я заметил, что каждый отдавал честь Джинни Олдейб, а их главный, разрисованный татуировками свирепый гигант Маори с нашивками полковника, по малейшему ее кивку готов был рвануть хоть на край света. Отовсюду сбегались лунариты. Они привели Мэтью Хинмена со слезами обнявшего свою дорогую Ли, немного растрепанную и все никак, но живую и здоровую. Она объяснила, что внезапный отзыв Макдэвита спас ее от участи куда худшей. Мы с Тимом отошли в сторонку, почтительно наблюдая, как профи берут ситуацию под контроль. Я подтолкнул парнишку в бок. «А все-таки мы молодцы, верно?» Тим кивнул и конфузливо улыбнулся. «Похоже, что так, Джон. Я горжусь тобой, сынок». Слово «сынок» будто прозвучало неким таинственным сигналом. Откуда-то появились Джибиди и Марта Во и ринулись прямо к нам. Тим мгновенно побледнел. Я похлопал его по коленке и встал.
5: «Констебль», — пробормотал Джибиди с сухим кивком, стараясь не встретиться со мной взглядом.
1: «Послушайте, люди добрые», — вмешался я, прежде чем он успел снова открыть рот. «Ваш мальчик спас это милое местечко от взрыва, который бы не оставил здесь камня на камне. Он сумел сделать это, потому что умен, сообразителен и обладает нестандартным мышлением. Признаю, он не идеал истинного лунарита, но, возможно, лучший, честнейший иденит, который когда-либо появлялся здесь. Если вы по-прежнему собираетесь вытурить его из дома, я сам его усыновлю. И пусть старейшины не воображают, будто смогут депортировать его. Я сделаю Тима своим заместителем. Парень остается здесь. И знаете, что он любит вас и это поселение куда больше, чем вы когда-либо его любили, и куда сильнее, чем вы того заслуживаете». Родители Тима внимали моей тираде в полном молчании.
5: «Генерал Линкольн уже говорил с нами, констебль», — тихо ответила Марта, когда я замолчал.
1: «Генерал кто?»
5: «Она рассказала о том, что совершил наш сын. Теперь мы понимаем, как ужасно согрешили против него, и просим разрешения поговорить с ним наедине, чтобы вымолить прощение. Пожалуйста».
1: Я пристально оглядел супругов. У Марты даже глаза ввалились. Джебедия плотно стиснул губы и, казалось, вот-вот расплачется. Тим, белый как мел, растерянный, упорно рассматривал свои руки. Рядом возникла мисс Олдейб.
5: «Пойдем со мной, Джон», — позвала она, мягко взяв меня за руку.
1: Я позволил ей утащить себя. Впрочем, вряд ли ей помешал бы даже танк. Но не успели мы отойти на несколько шагов, как дорогу заступил полковник и лихо отдал честь.
2: «Генерал Линкольн?»
1: «Что у вас, Дон?» — лениво протянула она.
2: «Ваши подозрения относительно того, что в корпус миротворцев проникли сторонники строгих отцов, полностью подтвердились. Сначала они помогли Детвайлеру найти надежное убежище, сумели сделать так, что в последний шаттл не смог его забрать, а потом организовали побег. В Тихо уже произведено 5 арестов, на Альюнуле 3 и еще несколько на земле. Но кое-кто наверняка остался нераскрытым, хотя основные изменники разоблачены».
1: «Хорошая работа, Дон», — кивнула она.
2: «Спасибо, мэм. И с вашего разрешения поблагодарю констебля за ту неоценимую помощь, какую он оказал нам в поимке Детвайлера».
1: Она окинула меня оценивающим взглядом и пожала плечами.
5: «Полагаю, он заслужил это. Только смотрите, не перехвалите. Не хватало еще, чтобы он задрал нос».
1: Полковник вытянулся и отсалютовал мне.
2: «Превосходная операция, сэр! Вас, несомненно, представят к награде за мужество и доблесть. Думаю, вас ждет повышение по службе».
1: Я кое-как умудрился отдать честь и пробормотал, показывая на свою спутницу. «По правде говоря, тут почти нет моих заслуг. В основном я пытался угнаться за ней». Полковник широко улыбнулся.
4: Сэр, никто не в силах угнаться за генералом. Она, как бы сказать, несравненно, подсказал я. Мы предпочитаем думать о ее методах как о непостижимых.
6: Хочет сказать, что у него не тот чин, чтобы как следует узнать меня, хихикнула она. Но довольно толочь воду в ступидон. Немедленно разгребите все это дерьмо. Восстановите связь, почините двери шлюза и возвращайтесь на Льюнулу.
4: Есть, мэм. Надеюсь, генерал окажет нам честь вернуться этим же судном.
0: Она покачала головой, отчего струйки кисло-сладкого соуса вновь полились с ее лихих кудряшек.
6: Нет, пожалуй, задержусь на пару деньков.
4: Как пожелаете. Прикажете оставить МакДэвид для вас?
6: Не беспокойтесь. Кроме того, здешним жителям еще нужно отправить урожай. Я позвоню, когда мне понадобится транспорт.
4: Да, мэм.
0: Он снова отдал честь и помчался выполнять ее приказы.
6: Генерал?
0: Пробормотал я. Вы в самом деле генерал?
6: Что-то в этом роде. Генеральный инспектор по особо важным расследованиям.
0: Тот самый генерал Линкольн, о котором они толковали.
6: Виновна,
0: признала она, протягивая руку.
6: Генерал Мона Линкольн.
0: Понял. Джинни Олдейп, генерал Линкольн. Остроумно.
6: А вы отказываете мне в остроумии?
0: Тут в поле нашего зрения появились Джибиди и Марта Во, обнимающие сына за плечи. Тим глянул в мою сторону, и я увидел, что он смеется и плачет одновременно, как и его родители. В эту минуту я точно знал, что они испытывают.
6: «Нет смысла величать меня генералом», — заметила моя бывшая заместительница. «Все улеглось, и можно теперь расслабиться. Вы, должно быть, на ногах не держитесь, шериф».
0: Только теперь я сообразил, как измотан. День оказался куда более суматошным, чем я предполагал. «Похоже на то», — кивнул я.
6: «Только и мечтаю, чтобы скинуть мундир», — вздохнула она.
0: Я с опаской покосился на нее.
6: «Вы называете это мундиром?»
2: «Разумеется. Когда станете генералом, узнаете, что любая чертова тряпка, которую вам вздумается натянуть, автоматически становится мундиром. Ну, что скажете, шериф? Не стоит ли нам, старичкам-ветеранам, вернуться домой и снять наши значки?»
0: Я растерянно молчал, отнюдь не уверенный в том, что она имеет в виду, и горячо надеясь, что угадал ее желание. Моя проклятая робость мешала высказать все, что вертелось в голове, а именно:
2: «Давайте на перегонки, кто примчится раньше, тому приз».
0: Она протянула мне руки. С запястья все еще свисали цепи наручников.
6: «Я пойду спокойно и по собственной воле».
0: Я осторожно сжал ее ладонь. Очень большую, очень теплую. И блаженно вздохнул.
6: «Зачитать ваши права».
0: В огромных карих глазах загорелись лукавые искорки.
6: «Я вроде как надеялась, что молчать не придется. Если, разумеется, сумеете меня понять, шериф».
0: «О, в этом я уверен, генерал».
6: «Возможно, вам следует обыскать меня».
0: «Постараюсь быть предельно дотошным». Окончание рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в переводе с английского Татьяны Перцевой через пару минут на радио «Энергия FM» в проекте «Модель для сборки».

Проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вы слушаете рассказ Стивена Бернса «Система срочных сообщений». Окончание. У лунаритов существуют весьма строгие правила касательно внебрачного союза. Но на короткий период пребывания генерала Линкольн в Идене они предпочли закрыть глаза на то, что происходило за плотно запертыми дверями констебля. В промежутках между свиданиями Джинни, то есть Мону, и меня угощали, благодарили, хвалили и всячески ублажали все до единого обитателя Идена, включая стариков и малолетних детей. 5 дней спустя Эпсона Детвайлера увезли, а прибывший курьерской почтой пакет со штампом миротворческого корпуса призвал генерала Линкольн к выполнению очередной секретной миссии. Проводив ей

0: Но вместо белого одеяния с длинными рукавами, подобающего лунариту, на нем была экзотическая размахайка с дурацкой надписью. «Привет, Тим!» — воскликнул я, обрадовавшись возможности забросить бумажки. «Как поживаешь?» «Неплохо», — пробурчал он, передернув плечами. «Но я-то знал, что он в полном порядке. Старается не огорчать родителей, а те, в свою очередь, из кожи вон лезут, чтобы обрадовать сына, которым их наделил Господь. Так что случилось?»
1: «Ну, я вроде как подумал...»
0: Он пожал плечами и уставился в пол. «Давай же, Тим, мне-то можно все сказать».
1: «Ну, вы тогда наговорили, ма и па...»
0: «Это все правда?» — спросил он, скинув голову и нерешительно глядя на меня. «Каждое слово», — честно заверил я. Мальчик расплылся в довольной улыбке.
1: «Так вот, мои старики, похоже, смирились со мной. Теперь никто не пытается меня выкинуть, а я на все готов, чтобы не дать им к этому повода. Только вот...»
0: «Что?» — добродушно осведомился я. «Кажется, парень еще не понял, что я вряд ли смогу ему в чем-то отказать».
1: «Нельзя ли мне в самом деле стать вашим помощником? Ведь мисс Линкольн все равно уехала, вот я и пришел».
0: «Потрясная мысль!» — выпалил я, не пытаясь скрыть радость.
1: «Правда?
0: Клянусь!»
1: «Спасибо! И хочу, чтобы вы знали, я вас не подведу! Никаких граффити! Немедленно сотру программу и...»
0: Он осекся, увидев, что я предостерегающе поднял руку. «Не стоит спешить, парень. Твоя выдумка спасла наши шкуры, и кто знает, когда еще пригодится, если связь снова выйдет из строя».
1: «Ладно, если вы так считаете», — неуверенно пробормотал Тим.
0: «Именно. Ну как, готов приступить к своим служебным обязанностям?»
1: «Что нужно делать?»
0: «Передашь сообщение».
1: «Нет проблем. Какое?»
0: «Спасибо, Мона».
1: «И все?»
0: «И все».
1: «Окей. Хотите послать его по официальным каналам в миротворческий корпус или как?»
0: «Или как. Я тут подумывал о буквах длиной в милю». Тим ошеломленно вытаращился на меня, но тут же, что-то сообразив, ухмыльнулся.
1: «Миля. Это около 1,5 километра, верно?»
0: «Что-то в этом роде. Представляешь, как она смутится? Все-таки она чересчур задается. Кстати, не мог бы ты заключить надпись в огромное сердце?» Тим радостно закивал.
1: «В два счета! Хотите посмотреть, как выйдет?»
0: Я встал и подтянул ремень, на котором болталась кобура. «Почему бы нет? Первое испытание нашей ежемесячной системы срочных сообщений стоит того, чтобы уделить ему побольше внимания. Ну а потом посмотрим, как дело пойдет». Тим растянул рот в улыбке до такой степени, что, казалось, уши вот-вот исчезнут в щели.
1: «Ежемесячный? Что же мы напишем в следующий раз?»
0: Представив ошеломленную физиономию Моны Линкольн, я озорно усмехнулся давно забытой усмешкой подростка, которым был когда-то, много-много лет назад. «Пока еще не знаю, но у нас есть месяц, чтобы сочинить что-то новенькое, верно?»
1: «Да, сэр!»
0: Уважение к закону. Вот что необходимо внушать молодежи в первую очередь. Не так ли?
2: А наш эфир продолжает другой рассказ Гарри Гаррисона «Государственный служащий». Точно в 9 утра двери открывались, и в почтовое отделение входили первые посетители. Ховард знал это, и все же, аккуратно укладывая книгу на конторку, он не мог удержаться, чтобы не кинуть опасливый взгляд на большие часы, висевшие на стене. В чем дело? Ведь это был всего лишь рабочий день, точно такой же, как все остальные дни. Слава богу, с последним прыжком длинные черные стрелки, страхи скрылись, спрятались куда-то глубоко на дно души.
3: «Да, это просто очередной рабочий день. Почему же он так встревожен?»
2: Он нервно хихикнул и повернул ключ в замке стоявшего перед ним кассового пульта, и в этот момент с противоположной стороны барьера появились два человека.
4: «Я хочу отправить письмо в Сьерра-Леоне», — заявил мужчина.
3: «А мне надо оплатить страховку», — потребовала женщина.
2: Они немедленно принялись ругаться. Каждый настаивал на том, что пришел первым. И их голоса, сливаясь в единый дуэт, звучали все громче и визгливее. Ховард схлопнул левой рукой по книге и поднял правую.

0: Негромко, но внушительно проговорил он, и они сразу умолкли, почувствовав властность, звучавшую в его голосе. Согласно пункту Б86У234 книги почтовых инструкций, все разногласия относительно приоритета обслуживания должны разрешаться клерком, находящимся при исполнении служебных обязанностей. То есть мною. Дама первая. Вот ваша марка, мадам. Пока он произносил эту речь, его пальцы уже порхали по кнопкам кассового пульта, а он втайне гордился той уверенностью, с которой высказал свою реплику. Мужчина отступил в сторону, женщина робко протянула ему книжку страхования, а он стоял, держа палец на кнопке ввода. Свободной рукой он раскрыл книжку, засунул листок в щель и нажал кнопку. 22 кредита 80, мадам. Купюры уплыли в приемник, а в лотке загремела сдача. Следующий. Не без некоторой снисходительности провозгласил он. Мужчина ничего не сказал. Конечно же, он знал, что тут спорить не о чем. В книге все было сказано верно. Он протянул свой конверт, расплатился и отошел. Ховардс подумал, что этот день и впрямь начался достаточно бурно, но откуда же этот легкий беспредметный испуг, затаившийся дрожа где-то на самом дне души? Он произнес про себя эту фразу и потер костяшками пальцев свою грудь где-то между сердцем и желудком. Над барьером навис крупный темнокожий человек с густой черной бородой.
1: «Ты знаешь, что это такое?» – взревел он.
0: «Конечно знаю», – ответил Ховардс. Его голос слегка дрогнул, или ему это только показалось. «Это игольное ружье».
2: «Ты прав!»
0: Теперь человек шипел, и его голос вызывал в сознании вид накатывающейся на берег ядовитой волны.
2: «Оно беззвучно выкидывает иглу, которая летит с такой скоростью, что, втыкаясь в человеческое тело, порождает гидростатическую волну, которая полностью разрушает нервную систему. Тебе этого хочется?»
0: В спутанной черной бороде мелькнули белые зубы. «Я не хотел бы, чтобы моя нервная система полностью разрушилась».
2: «Тогда выплати мне 4999 кредитов».
0: «У меня в кассе столько нет. Наличные деньги выдаются централизованно».
2: «Болван! Я все это знаю. Я знаю также, что на выплату любой суммы больше 5000 кредитов в любом пункте нужно получить специальное подтверждение. Поэтому гони 4999 кредитов живо!»
0: «Выполняю», — решительно сказал Ховардс и принялся нажимать кнопки. При этом он громко говорил: «4, 9, 9, 9.
2: Теперь нажми «вот».
0: Ховардс заколебался на долю секунды, затаил дыхание, а затем, подавшись вперед всем телом, нажал пальцем на самую большую кнопку. В лотке для мелочи раздался звон высыпающихся монет. Человек невольно перевел туда взгляд, и в этот момент ему в лицо ударила струя белого пара. Он закричал, скорчился и сразу же упал, сраженный смесью газов раздражающего, слезоточивого и кожно-нарывного действия. «Глупец!» — проговорил Ховардс в носовой платок, которым поспешно прикрыл лицо, и отошел в сторону подальше от облачка газа. Охранники оказались рядом с ним, как только я набрал 499 миллионов 99 тысяч кредитов. Просто нажать переключение десятичного разряда.

0: Было уже почти 9. Совсем скоро должен был появиться первый посетитель. День как день. Но почему же он так странно себя чувствует? Как? Как будто он заключен в тюрьму в глубине своего собственного мозга. Вопит, но его никто не слышит. Ну и глупость. Государственному служащему совершенно ни к чему иметь такие мысли.
1: «Помогите мне!» —
0: попросила старуха, как только черные руки стрелок часов коснулись одна девятки, а другая двенадцати. «Ну, конечно, мадам. Интересно, откуда она взялась так быстро?»
1: «Это моя пенсия!»
0: Она трясущейся костлявой рукой подтолкнула к нему поперек барьера истрепанную и грязную пенсионную книжку.
1: «Они не хотят платить мне мои деньги!»
0: «Денежные выплаты осуществляются всегда», — сказал Ховард, листая засаленную книжку и стараясь при этом прикасаться к ней одними лишь кончиками пальцев. «Вот она причина затруднений». Он указал на вырванный листок. «Мы нашли объяснение. Страницы отсутствуют. Чтобы возобновить выплаты, вы должны получить форму 925/1К43 и заполнить ее».
1: «Она у меня есть», — ответила женщина и сунула ему, нет, скорее бросила, еще сильнее жеванный и замызганный листок.
0: Ховард взял его и принялся читать, надеясь, что чувства, которые он испытывает, не отражаются на его лице. «Это та самая форма, мадам, но она не полностью заполнена. Вот тут, в этой графе, вы должны указать номер страхового свидетельства вашего покойного мужа».
1: «Я не знаю этого номера»,
0: — срывающимся голосом выкрикнула старуха и навалилась всем телом на край барьера.
1: «Он умер, и все его документы уничтожены. Вы можете это понять?»
0: «В таком случае вы должны получить форму 276-ПО-67, которая является заявлением, в ответ на которое надлежащие органы выдадут вам нужную информацию». Он положил перед старухой ее бумаги и, как ему хотелось верить, любезно улыбнулся. «Вы можете получить форму для этого заявления в...»
1: «Я раньше помру!» —
0: завизжала старуха и швырнула все свои бумаги в воздух. Они плавно опускались, словно грязные конфетти.
1: «Я не ела целую неделю. Я требую своего. Я должна получить свои деньги, чтобы есть».
0: Эта сцена была до крайности неприятной. «Я был бы рад помочь вам, но эта проблема находится вне пределов моей компетенции. Вам следует обратиться за соответствующим форменным бланком к представителю, занимающемуся неотложными вопросами».
1: «Я раньше помру!»
0: Повторила она и перегнулась через барьер. Он ощутил ее кислое дыхание и поспешно отодвинулся.
1: «Неужели вы не жалитесь над человеком моих лет? Я ведь могла бы быть вашей матерью!»
0: «Слава богу, мадам, вы ею не являетесь. У моей матери все бумаги...»
1: «Бумаги!»
0: Она так взвизгнула, что ее голос сорвался.
1: «Вам бумаги важнее человеческой жизни! Я поклялась, что покончу с собой, если сегодня не добуду денег на еду. Спасите меня!»
0: «Прошу вас не угрожать. Я сделал все, что мог». «А так ли это? Может быть, у него были какие-то полномочия, которыми он должен был воспользоваться? Правильно ли он...»
1: «Лучше быстро умереть сейчас, чем медленно издыхать от голода. Деньги! Или я умру!»
0: В руке у нее вдруг оказался большой хлебный нож. Это была угроза? Следовало ли вызвать охрану?
1: «Я не могу!»
0: Ховард сбился. Его пальцы в нерешительности висели над кнопками пульта.
1: «Охрана? Врач? Полиция?» «Тогда я умираю! И мне совсем не жаль расстаться с этим миром!»
0: Она положила левую руку на барьер и резко ударила по ней ножом, почти полностью перерубив запястье. Из глубокой раны хлынул густой поток крови.
1: «Что вы наделали?»
0: — закричал он и потянулся к кнопкам. Но она принялась вопить, размахивая рукой. Кровь заливала все вокруг, текла на конторку.
1: «Книга!» — взвизгнул Ховардс. «Вы испачкали кровью книгу!»
0: Он схватил ее со скверненной конторки и принялся оттирать носовым платком, но тут вспомнил, что все еще не вызвал помощь. Он заколебался в растерянности, затем положил книгу подальше от залитого кровью барьера и кинулся на свое место. Там все было в крови. Неужели он допустил ошибку? А женщина, похоже, свалилась на пол. Он не видел ее, но все еще слышал стоны. «Медицинская помощь!» — быстро проговорил он в микрофон. «Немедленно нужен врач! Срочно!» Следовало ли ему что-то сделать для нее? Но он никак не мог покинуть свое место. И кровь. Повсюду кровь, и на его руках, и на рубашке. Он в ужасе глядел на себя. Он никогда еще не видел так много крови. Человеческой крови. А ровно в 9 почтовое отделение должно было открыться. Еще один день, точно такой же, как и все остальные. Что с его руками было не так? Может быть, он забыл нечто такое, что ему следовало помнить? Ему казалось, что в его памяти что-то мелькнуло и растаяло, подобно замершему эху. Эху чего? Все шло, как полагается. Он стоял на своем месте, где ему полагалось находиться. Рядом под рукой лежала книга, а впереди сверкала светлая панель кассового пульта. Он был на своем месте, готовый к выполнению своих обязанностей, но тогда откуда снова и снова возникало мимолетное, неуловимое, пугающее воспоминание о том, что свершилось что-то неподобающее? Почему он то и дело смотрел на руки? Ховард содрогнулся, отпер пульт, сбросил память, щелкнув ручкой, включил тест, затем перевел аппарат в рабочий режим, загорелась зеленая лампочка, проверил очистку регистров и набрал 4,999. Нет, что-то было не так. С какой стати он набрал это число? Украдкой бросив взгляд через плечо, он снова очистил регистры. Длинная черная рука часов, щелкнув, перепрыгнув на следующее деление, стала вертикально, и с ним образовалась огромная очередь. Люди теснились друг к другу, все глаза смотрели на него. Было тихо, хотя откуда-то из хвоста очереди уже доносился ропот. «Доброе утро, сэр», — обратился он к краснолицему джентльмену, стоявшему первым. «Чем я могу...»
2: «Только без дурацкой болтовни! Мне нужно обслуживание, а не пустые разговоры. Это письмо, специальной доставкой, срочно в Капителло Салерно, Италия. Сколько это будет стоить?»
0: «Это зависит...» — начал было Ховардс, протягивая руку к конверту. Мужчина быстро придвинул его к себе.
2: «От чего зависит, черт бы тебя побрал? Я хочу отправить эту штуку, а не трепаться о ней!»
0: Из очереди послышались голоса недовольных задержкой людей. Ховардс неискренне улыбнулся. «Зависит от веса, сэр. Специальная доставка осуществляется орбитальными ракетами, и стоимость отправления определяется его весом».
2: «Тогда прекратите, наконец, молоть языком и взвесьте его!» —
0: рявкнул краснолицый, швырнув конверт по барьеру. Ховардс поймал его, сунул на весы и назвал высветившуюся сумму.
2: «Это чертовски дорого!» — крикнул мужчина. «Я отправлял письмо в Капителло только вчера, и оно стоило куда меньше!»
0: «Вероятно, оно весило меньше, сэр».
3: «Я хочу отправить посылку», —
0: сказал маленький ребенок с усилием, выкладывая на барьер неопрятный сверток.
2: «Вы назвали меня лжецом?» —
0: возмутился первый клиент, покраснев еще сильнее.
4: «Нет, сэр, подожди минутку, малыш. Я просто сказал, что оно стоило меньше, значит, меньше весило».
2: «Какая наглость! Назвать человека лжецом! Я должен немедленно увидеть вашего начальника!»
0: «Мой начальник не встречается с посетителями. Если желаете, то можете оставить жалобу. Бюро претензий находится в комнате 8934.
2: «Не делай этого!» — воскликнул он, увидев, что ребенок толкнул свой пакет дальше, и он, соскользнув с внутреннего края, упал на пол.
0: Внутри что-то с громким звоном разбилось. Потянуло ужасным зловонием.
3: «Вы сломали мою посылку!» — завизжал ребенок.
0: «Я этого не делал. Убери это немедленно», — ответил Ховардс, поднимая сверток за конец веревки. Ребенок не обратил никакого внимания на его слова и громко разревелся.
2: «Человека, который так обращается с детьми, нужно высечь кнутом!»
0: «Комната 8934», — повторил Ховардс сквозь сжатые губы, надеясь, что человек уйдет. Высокий, рыжий молодой человек, стоявший в очереди за ребенком, уже давно подпрыгивал от нетерпения.
5: «Я хотел бы послать моему дяде телеграмму такого содержания. Дорогой дядя, срочно требуется в долг 100...»
0: «Будьте любезны заполнить телеграфный бланк», — прервал его Ховардс. Он нажал кнопку, и на барьер выполз отпечатанный бланк.
5: «Будет трудновато», —
0: ответил молодой человек, поднимая обе руки. Они были замотаны в бинты, скрепленные лентами лейкопластыря.
5: «Я не могу писать, но мог бы продиктовать вам текст. Это займет всего 1 минуту, дорогой дядя».
0: «Мне очень жаль, но я не могу принимать телеграммы под диктовку. Однако вы можете продиктовать ее из любого телефона-автомата».
5: «Я не могу засовывать монеты в щель! Дорогой дядя!»
0: «Это жестоко и бессердечно», — возмущенно фыркнула молодая девушка из очереди.
5: «Я был бы рад помочь вам», — сказал Ховардс,
0: «но это запрещено инструкциями».
4: Однако я уверен, что кто-нибудь из стоящих дальше согласится написать для вас текст на бланке, и тогда я с удовольствием приму вашу телеграмму». «Как вы суровы», — заметила девушка. Она была чрезвычайно привлекательной, и когда она наклонилась, ее груди впечатляюще приподнялись на краю барьера. Она улыбнулась.
6: «Я хотела бы купить несколько марок».
4: Ховардс ответил ей улыбкой, на сей раз совершенно искренней.
7: «Я был бы счастлив удовлетворить вашу просьбу, мисс, если бы не тот факт, что мы больше не выпускаем марок. Стоимость пересылки теперь печатается машиной прямо на конверте».
6: «Как хорошо придумано. Но разве нельзя купить юбилейные марки, которые все еще сохраняются на почте?»
4: «Конечно, это совсем другое дело. Продажа публике юбилейных изданий марок, пункт И-23Х48 книги».
6: «Какой вы умный! Сколько всего помните! Так вот, я хотела бы серию, посвященную столетию службы по доставке пеленок на дом».
8: «Наглец! Проклятый наглец! Хотели избавиться от меня!» —
4: вновь загремел голос Краснолицева. Он орал издалека, протискиваясь через толпу.
8: «Комната 8944 закрыта!»
4: «Я нисколько не сомневаюсь в том, что комната 8944 может быть закрыта», — спокойно ответил Ховардс. «Я не знаю, что находится в комнате 8944, а бюро претензий находится в комнате 8934».
8: «Тогда почему, будьте вы прокляты, вы сказали мне 8944?»
4: «Я вам такого не говорил».
8: «Нет, сказали».
4: «Исключено. Я не мог допустить такой ошибки».
7: «Ошибка?» — подумал Ховардс. «Ошибка!
4: О нет, только не это!» — он почувствовал, что бледнеет.
7: «Боюсь, что я допустил небольшую ошибку», — сказал он, обращаясь к девушке. «Существует дополнительный приказ, отменяющий продажу всех юбилейных марок в почтовых отделениях».
6: «Но ведь это же глупость!»
4: — девушка мило надулась.
6: «Разве вы не можете продать мне маленькую марочку с пеленками?»
4: «Если бы я имел на это право, то ничего не доставило бы мне большего удовольствия, но нарушение инструкции недопустимо».
8: «Башку тебе разбить, как ты разбил посылку!» — рявкнул огромный разъяренный детина.
4: Оттолкнув девушку, он сунул прямо под нос Ховардсу растрепанный пакет. Зловоние было ужасающим.
7: «Уверяю вас, сэр, что я не разбивал ее. Будьте любезны, уберите».
8: «Мой сын сказал, что это ты!»
7: «Однако я этого не делал».
8: «Ты хочешь сказать, что мой сын солгал?»
4: Оглушительно взревел детина и, перегнувшись через барьер, схватил Ховардса за грудки.
8: «Прекратите!»
4: Задыхаясь, воскликнул Ховардс. Он попытался вырваться и услышал треск материи. Он пошарил рукой на столе, нащупал кнопку вызова охраны, попытался нажать на нее, но она отломилась и свалилась на пол. Ховардс дернулся сильнее, и большая часть его сорочки осталась в кулаке детина.
7: «Отправьте, пожалуйста», — сказал кто-то, и в щель пульта просунулось письмо.
4: «Два кредита», — отозвался Ховардс. Он пнул ногой упавшую кнопку и набрал на пульте стоимость отправки письма.
8: «Вы сказали, комната 8944!» — кричал краснолицый.
7: «Не умеете обращаться с приборами», — с кислым выражением на лице проворчал ремонтник, появившийся из-за спины Ховардса.
4: «Вовсе нет. Я только прикоснулся к ней, и она отломилась».
7: «Эти устройства никогда не ломаются».
9: «Помогите мне», — попросила хилая старуха, трясущейся костлявой рукой, подтолкнув к нему поперек барьера истрепанную и грязную пенсионную книжку. «Это моя пенсия. Они не хотят платить мне мои деньги».
4: «Денежные выплаты осуществляются всегда», — ответил Ховардс. Он на мгновение прикрыл глаза. «Почему?» А потом потянулся за книжкой. Краем глаза он заметил проталкивавшегося к барьеру человека с густой нечесанной черной бородой и выражением ненависти на лице. —

0: «Я знаю, что...» — начал Ховардс, затем остановился. «Возможно ли, чтобы это было ему уже знакомо?» В голове начали оформляться какие-то мысли, похоже, что наступала какая-то ясность.
1: «Я не знаю этого номера!» — визжала старуха. «Он умер, и все его документы уничтожены, вы можете понять?»
2: «Ты знаешь, что это такое? Это игольное ружье!»
3: «Не, вы сказали, комната 8944!»
4: «Всего одна марочка с пеленочкой!»
0: Ховард с силой стиснул виски ладонями. Он не знал, то ли это он завизжал, то ли кто-то другой. А затем его поглотила благословенная тьма. «А теперь сделайте глоточек другой, и через несколько секунд станете как новенький». Ховардс взял чашку, которую экзаменатор протягивал ему, и с удивлением обнаружил, что может удержать ее лишь двумя руками. Он заметил, что его руки, тыльные стороны кистей, густо усыпаны крупными каплями пота. Потягивая напиток, он почувствовал, как шлем поднимается с его головы, а запрокинув голову, успел кинуть на шлем быстрый взгляд, прежде чем он скрылся в отверстии в потолке.
5: «Экзамен? Разве мы не будем продолжать?»
0: Экзаменатор хихикнул и постучал толстыми пальцами по столу. «Распространенная реакция», — заметил он. «Экзамен окончен».
5: «Я ничего не помню. Мне показалось, что шлем опустился, а потом снова поднялся. Хотя мои руки покрыты потом».
0: Он посмотрел на них, а потом содрогнулся, осмыслив сказанное.
5: «Значит, экзамен окончен. И я...»
0: «Вы должны запастись терпением», — сказал экзаменатор с тяжеловесным достоинством. «Результаты необходимо проанализировать, сравнить, составить отчет. Даже электроника не может сделать этого сразу. Вам не следует жаловаться».
5: «О, я не жалуюсь, экзаменатор», — быстро ответил Ховардс, опустив глаза. «Я благодарен».
0: «Вы должны быть благодарны. Только подумайте о том, каким все это было прежде. Многочасовые устные и письменные экзамены, на которых лучшие отметки получают зубрилы, у которых нет ничего, кроме хорошей памяти. А при экзамене на симуляторе зубрежка не поможет».
5: «Я знаю это, экзаменатор».
0: «За какие-нибудь несколько минут, которые вы проводите в гипнотическом сне, машина помещает вас мысленно в различные ситуации и определяет, как вы ведете себя в них. Реальные ситуации, в которых оказывается почтовый клерк при исполнении своих повседневных обязанностей».
5: «Ну да, повседневных обязанностей», — повторил Ховардс.
0: Он хмуро посмотрел на свои руки и быстро вытер их о бока. Экзаменатор уставился на цифры, пробегавшие по стоявшему перед ним дисплею. «Не так хорошо, как я ожидал, Ховардс», — медленно проговорил он. «В этом году вы не станете почтовым клерком».
5: «Но я был совершенно уверен. 12-й раз».
0: «Для этой службы требуется больше, чем одно только знание книги. Идите, учитесь, готовьтесь. Ваша оценка в этот раз достаточно высока для того, чтобы оставить вас в студентах еще на год. Работайте упорнее. Очень мало таких студентов, которым не удается сдать после 15 лет обучения». Ховардс стоял, беспомощно переминаясь с ноги на ногу, но не уходил.
5: «Жена просила меня поговорить с вами, сэр. Мы становимся все старше. Разрешение на ребенка...»
0: «Не может быть никаких разговоров. Вы же знаете, что все определяется демографической ситуацией и вашим общественным положением. Если бы вы были клерком, то могли бы рассчитывать, что ваше заявление рассмотрят».
5: «Но ведь клерков так мало», — подавленно сказал Ховардс.
0: «Для них так мало рабочих мест. Будьте счастливы, что вы являетесь зарегистрированным студентом, имеете квартиру и рацион. Вы знаете, что такое быть утвержденным безработным?»
5: «Спасибо, сэр. До свидания, сэр. Вы были очень добры, сэр».
0: Ховардс быстро закрыл за собой дверь. Почему ему продолжало казаться, что у него на руках кровь? Он помотал головой, чтобы прогнать наваждение. Будет трудно рассказать это Доре. Она так надеялась. Но, по крайней мере, у него все еще остается его книга. И целый год, чтобы заново заучить ее. Это будет полезно. А также изменения и дополнения, что может быть еще полезнее. Мимо почтового отделения, расположенного в вестибюле, он прошел, старательно отводя глаза.

Глава первая. Лекарство от рая. Специалист по перерождениям думал, что он слышал все за последние 300 лет, но сейчас он был удивлен. «Мой дорогой друг», — спросил он, — «вы сказали тигр?» «Правильно», — ответил Харл. «Вы ведь можете это сделать, не так ли?» «Ну, я полагаю, что да, но сначала мне нужно изучить эту проблему, конечно. Пока еще никто не желал перерождения в нечто столь далекое от человека. Но могу сказать заранее, это возможно». Глаза специалиста загорелись блеском, которого не было вот уже несколько десятилетий. «По крайней мере, это будет интересно». «Я думаю, что у вас уже имеется запись характеристик тигра», — сказал Хэрол. «О, должно где-то быть. У нас есть записи каждого животного, которое еще существовало к тому времени, как был изобретен этот способ, и я уверен, что среди них найдется и несколько тигров. Но встает проблема модификации. Человеческий разум не может существовать в нервной системе, отличной от человеческой. Нам нужно будет по-настоящему изменить характеристики большего размера мозг, с большим количеством извилин, конечно, и так далее. Но даже и тогда это будет далеко от совершенства. Но ваш разум в основном останется стабильным в течение года или двух, если не произойдет ничего неожиданного. Но вам достаточно будет этого времени, не так ли?» «Полагаю, что да», — ответил Харл. «Сегодня перерождение в животные формы становится модным», — согласился специалист. «Но до сих пор требовались только животные с легко модифицируемыми системами, например, человекообразные обезьяны. Теперь вовсе не нужно менять мозг шимпанзе, чтобы он в течение многих лет сохранял способность к человеческому мышлению. Слоны тоже хорошо для этого подходят, но тигр...» Он покачал головой. «Я думаю, это можно сделать по определенному образцу. Но почему не горилла?» «Я хочу плотоядное», — сказал Харл. «Полагаю, этого хочет ваш психиатр», — намекнул специалист. Харл резко кивнул. Специалист вздохнул и оставил надежду на пикантные признания. Сотрудник станции перерождения слышал множество странных историй, но этот парень не собирался уступать. «Ну хорошо же, сам факт его запроса будет разжигать страсти в течение нескольких дней». «Когда это может быть готово?» — спросил Харл. Специалист задумчиво почесал в затылке. «Это займет некоторое время», — сказал он. «Знаете ли, нам нужно просканировать эту запись и поработать над основной нейтральной структурой, которая будет смещать человеческий разум. Это больше, чем просто наложение памяти. Гены регулируют организм в течение жизни и диктуют в рамках окружения даже время и скорость старения. Нельзя взять животное с совершенно противоположным филогенезом, оно не будет жизнеспособным. Поэтому нам нужно модифицировать каждую частичку клетки, так же, как и всю огромную сложную структуру нервной системы. Короче говоря», — улыбнулся Хэрол, — «этот разумный тигр будет размножаться подобающим образом». «А если он найдет такую же тигрицу?» — ответил специалист. «Ну, настоящую, конечно, их ведь не осталось. И, кроме того, потомство будет великолепным. Но, может быть, вы захотите для кого-нибудь тело женской особи?» «Нет, я хочу тело только для самого себя». Мельком Хэрол подумал об Ави и попробовал представить ее, воплощенную в гибкую, убийственную грацию огромной кошки. Нет, она не тот тип. А кроме того, одиночество было частью лечения. «Конечно, когда мы модифицируем запись, наложить вашу память на нейтральную структуру будет пустяшным делом», — сказал специалист. «Это будет совершенно обычная процедура, как любое человеческое перерождение. Но усовершенствовать эту запись, ну, я могу привлечь компьютерный центр исследовательской бригады для специального сканирования и компьютерной обработки. Над этой проблемой никто не работает сейчас. Скажем, через неделю. Подойдет?» «Прекрасно», — сказал Харл. «Я приду через неделю». Он повернулся, коротко попрощавшись, и прошел вдоль длинного перехода к ближайшему трансмиттеру. В нем было пустынно теперь, за исключением нечеловеческих мобильных роботов, скользящих по своим заданиям. Слабый глубокий шум деятельности, который наполнял станцию перерождения, доносился исключительно от механизмов, от потоков электронов, шепчущих по вакууму. От молчаливого торжества искусственного интеллекта, который настолько превосходит человеческий разум, что люди больше не могут проследить за их мыслями. Человеческий мозг просто не может оперировать таким количеством одновременных факторов. Машины стали оракулами сегодняшнего дня и богами, дающими жизнь. «Мы паразитируем на наших машинах», — думал Карл. «Мы маленькие блохи, прыгающие вокруг гигантов, которых мы однажды создали. Больше нет ни одного настоящего ученого человека.
И может ли когда-нибудь электронный мозг и большие автоматы, являющиеся их телами, они могут делать все гораздо быстрее и лучше? Могут делать такое, о чем человек не мог даже и мечтать. Вещи, о которых великий человеческий гений имеет лишь смутные представления. Это нас парализовало. Это и бессмертие путем перерождения. Теперь не осталось ничего, кроме жизни в праздности и нескончаемого круга удовольствий. Да и разве можно получить от чего-нибудь удовольствие после стольких столетий? Было неудивительно, что перерождение в животных стало последним криком моды. Оно предполагало некоторую надежду на новизну на некоторое время. Он проходил мимо зеркала и остановился, чтобы взглянуть на себя. В нем не было ничего необычного. Он был высоким и приятной наружности. Теперь это стало униформой. На висках появилось немного седины, а на макушке волосы стали редеть. Хотя телу его было всего 25 лет. Но теперь оно почему-то всегда рано старится. В старые времена оно дожило бы почти до 100 лет. Дайте вспомнить. 463 года, по крайней мере, моей памяти. И что я представляю собой? Себя или же след своей памяти? В отличие от остальных людей в здании, он носил одежду, легкую тунику и плащ. Он был немного чувствительным к дряблости своего тела. Действительно, ему следовало бы держать себя в лучшей форме. Но зачем это делать, когда запись его 25-летнего тела была таким превосходным образцом? Он подошел к кабине трансмиттера, поколебался какое-то мгновение, раздумывая, куда отправиться. Он мог пойти домой, привести в порядок свои дела, прежде чем перейти к фазе тигра. Или же он мог заглянуть к Ави. Или... Мысли его унеслись куда-то, пока он со злостью заставил себя очнуться. После 4,5 столетий становится трудно координировать все свои воспоминания. Он становился все больше и больше рассеянным. Нужно, чтобы сотрудники психиатрической бригады станции перерождения потрудились над его записью на период одного поколения и стерли немного этого бесполезного хлама из его конъюгации хромосом. Он решил навестить Ави. Когда он произнес ее имя в трансмиттер и ждал, пока он выудит из электронных полей в центре ее теперешнее место жительства, ему пришло в голову, что он за всю свою жизнь только дважды видел станцию перерождения с внешней стороны. Место было огромным, невыразительная громада зданий возвышалась к небесам над почти пустой европейской крепостью, такой же впечатляющий вид, как у кратера Тихо или колец Сатурна. Но когда трансмиттер переносит вас из одной кабины в другую внутри здания, у вас редко бывает возможность посмотреть на их внешний вид. На мгновение он позабавился мыслью о том, как бы переместиться в близлежащий дом, чтобы посмотреть на станцию. Но, увы, в ближайшие тысячелетия у него на это не было времени. Станция будет существовать всегда, так же, как и он. Включилось поле трансмиттера. Со скоростью света Хэрол пролетел вокруг планеты в апартаменты Ави.

0: Случай был достаточно официальный, чтобы Рамакан облачился в свои лучшие одежды. Красный плащ поверх туники и множество ювелирных украшений, предписанных для торжественных случаев. Потом он сел перед своим трансмиттером и стал ждать. Кабина стояла как раз внутри веранды с колоннами. Со своего места Рамакан мог видеть через открытые двери крутые склоны и пики Кавказа, теперь зеленые с возвращением лета, и за исключением тех, которые покрыты вечными снегами под ясным небом. Он жил здесь многие века, в отличие от других непосредственных землян. Но он любил это место. Он жил среди широких просторов, в которых царило спокойствие. Оно никогда не менялось. Сегодня большинство людей стремится к разнообразию, в лихорадочной погоне за новым и непознанным. Старые умы в молодых телах пытаются восстановить утерянную свежесть. Рамакан был, его называли, во всяком случае, нудным. Скорее, постоянным или нелюбящим перемен, что больше соответствовало истине. И это делало его идеально подходящим для его работы. То, что оставалось от правительственных функций на Земле, было возложено на него. Фелджи опаздывал. Рамакана это не беспокоило, он и сам никогда никуда не торопился, но когда представитель созвездия псов наконец прибыл, способ его появления вызвал изумленное ругательство, сорвавшееся с уст землянина. Он появился не через трансмиттер. Он приехал в лодке с корабля, в тонкой металлической акуле, плывущей по небу. Рамакан заметил плоские орудийные жерла и зловещие дула ружей, высовывающиеся из-за них. Анахронизм. Земля не видела войну вот уже несколько веков, больше, чем на его памяти, но... Фелджи вышел из вакуумного тамбура. За ним следовала группа вооруженной охраны, которая поставила свои бластеры на пол и замерла в полной готовности. Капитан созвездия псов пошел в одиночестве по направлению к дому. Рамакан встречался с ним и раньше, но теперь он наблюдал за ним более внимательно. Как и большинство представителей воздушного флота, Фелджи несколько превосходил размерами земные стандарты, а жестокое выражение его лица и суровая поза были почти шокирующими. Его суровые, облегающие тело одежды немного отличались от тех, которые носили его подчиненные, всего лишь знаками отличия. Черты лица его были отталкивающие. Кожа темная из-за защитной пигментации, необходимой под ужасным светом прокиона. Но в глазах его было нечто, чего Рамакан никогда не замечал раньше. Жители созвездия псов были достаточно похожи на людей, но Рамакан подумал, не было ли доли правды в тех слухах, которые разнеслись по Земле со времени их прибытия, о том, что мутация и отбор в течение их долгой жизни на планете изменили колонистов во что-то такое, чем они не смогли бы стать при других условиях. Конечно, их социальные организации и общественная психология казались отличными от тех, что были на Земле. Фелджи подошел к короткому эскалатору на веранде и сдержанно поклонился. Психографы обучили его современному языку землян, но в его голосе все еще сохранилось эхо хрипловатого колониального выговора, и построение фраз у него было странным. «Мои приветствия тебе, командир!» Рамакан отвесил ответный поклон, но для землянина это был слегка насильственный жест. «Добро пожаловать, генерал Фелджи!» И затем неофициально. «Пожалуйста, проходите». «Благодарю». Мужчина вошел в дом. «А ваши товарищи?» «Мои люди останутся снаружи». Фелджи сел без приглашения. Серьезное нарушение этикета. Но, в конце концов, нравы его родины были другими. «Как пожелаете». Рамакан заказал напитки с помощью комнатного доставочного устройства. «Нет», — сказал Фелджи. «Прошу прощения». «Мы на Прокионе не пьем. Я думал, что вам это известно». «Извините меня, я совершенно забыл об этом». С сожалением, Рамакан отправил вино и бокалы назад в банк вещей и сел сам. Фелджи сидел, как вылепленный из камня, пресекая все попытки сиденья принять форму, которая была бы ему удобна. Постепенно Рамакан понял, что за эмоции, которые тлели и потрескивали, как дрова в огне, скрывались за этим темным и истомленным выражением лица. Гнев. «Я полагаю, что вы находите свое пребывание на Земле приятным», — сказал он в наступившей тишине. «Давайте не будем произносить ничего незначащих слов», — резко бросил Фелджи. «Я здесь по делам». «Как пожелаете». Рамакан попытался расслабиться, но не мог. Его нервы и мускулы были неожиданно напряжены. «Насколько я могу догадываться», — сказал Фелджи, — «вы являетесь главой правительства Земли. Полагаю, что так говорить было бы неправильно. У меня звание координатора. На сегодня координировать особенно нечего. Наша социальная система практически сама руководит собой. Пока оно у вас есть. Но на самом деле вы совершенно дезорганизованы. Каждый индивидуум предоставлен самому себе. Естественно. Когда у каждого есть устройство доставки, с помощью которого можно удовлетворить все обычные потребности, возникают экономические связи и, следовательно, в большей степени социальная независимость. Конечно, у нас имеются общественные службы станции прирождения, энергетическая станция, центральный трансмиттер и несколько других, но их немного. Я никак не могу понять, почему у вас нет взрыва преступной деятельности. Последние слова, несомненно, были из жаргона жителей созвездия псов, и Ромакан поднял брови в замешательстве. «Антисоциального поведения», — объяснил Фелджи негодующе. «Воровство, убийство, разорение». «Но какая же необходимость в воровстве?» — спросил Ромакан в изумлении. «Ведь степень независимости, которая существует в настоящее время, совершенно уничтожила все социальные трения. Психозы были стерты до нейтральных компонентов записей при перерождении задолго до этого». «В любом случае, я полагаю, что вы говорите от имени всех землян». «Как же я могу говорить от имени почти биллиона разных людей? Знаете ли, мой авторитет не так уж и высок, всего лишь настолько, насколько это необходимо. Однако я сделаю все, что смогу, если только вы мне скажете...» «Земля находится в невероятном упадке», — резко сказал Фелджи. «Да, возможно, вы правы. Тон Ромакана был мягок, но он рассердился, хотя и пытался оставаться вежливым. Иногда и я сам так думаю». «Однако разве это имеет какое-то отношение к настоящему предмету нашего обсуждения, чем бы он ни был?» «Вы бросили нас», — сказал Фелджи. Теперь ярость и ненависть слышалась в его голосе, отражаясь в блеске его глаз. «В течение 9 веков Земля жила в роскоши, в то время как люди созвездия псов сражались, страдали и умирали в этом худшем из миров, хуже, чем в аду». «Но зачем же было нам отправляться к созвездию псов?» — спросил Ромакан. «После того, как несколько космических кораблей основали там колонию, ну, у нас была целая галактика. Когда с вашей звезды больше не стали приходить корабли, я полагаю, было решено, что все люди там погибли. Возможно, что кто-то и поехал туда, чтобы это проверить, но требовалось целых 20 лет, чтобы туда добраться. Да и общество там было негостеприимным и неблагодарным, а вокруг было так много звезд. Потом появились устройства для создания различных вещей, и на Земле больше не стало правительства, которое контролировало бы подобные дела». Путешествие в космос стало делом личным, и не было ни одного человека, который проявил бы интерес к Прокиону. Он пожал плечами. «Извините».
1: «И вы еще извиняетесь?»
0: Фелджи выплюнул слова.
1: «В течение 9 веков наши предки сражались за свою планету, голодали и умирали в нищете, опустившись почти что до варварства, и им нужно было убивать почти на каждом шагу. Вели самую жестокую войну в истории с сырнигами. Нескончаемые столетия войн, пока одна раса не уничтожит другую, мы умирали в старости. Поколение за поколением мы выжили все, что нам было необходимо из планет, вовсе не предназначенных для существования на них человека. Мой корабль провел 20 лет, добираясь сюда. 20 лет короткой человеческой жизни, а вы извиняетесь!»
0: Он вскочил и стал мерить шагами пол. Раздался его полный горечи голос.
1: «У вас есть звезды. У вас есть бессмертие, у вас есть все, что только можно произвести из материи. А мы провели 20 лет, заключенные в металлических стенах, чтобы прилететь сюда. Думаю, что, возможно, Земля еще не пала в тяжкие времена и нуждается в нашей помощи».
0: «И чего же вы от нас хотите теперь?» — требовательно спросил Ромакан.
1: «Вся Земля приветствует вас». «Мы просто нечто новое. Вся Земля рада предложить вам все, что может. Чего же вы еще хотите от нас?»
0: На мгновение гнев все еще остался в странных глазах Фелджи. Когда он исчез, он сморгнул его, как будто упал между ними занавес. Он остановился и заговорил с неожиданным спокойствием. «И правда, мне следует извиниться. Я думаю, нервное напряжение... Не стоит обращать внимания», — сказал Ромакан. Но про себя в глубине души он удивился. Насколько он мог доверять пришельцам из созвездия псов? Все эти тяжелые века войн и интриг. И они переставали быть людьми, во всяком случае, не такими людьми, как жители Земли. Но что еще он мог сделать?
1: «Все в порядке, я понимаю».
0: «Благодарю вас». Фелджи снова присел. «Могу узнать, что вы предлагаете?»
1: «Конечно же, копии преобразовательной материи и копии роботов, которые осуществляют более сложные методы перерождения. Некоторые из процессов, которые происходят в этих случаях, выше понимания человеческого разума».
0: «Я не уверен, что нам это принесет пользу. Земля обросла косностью.
1: За последние полтысячелетия, кажется, не произошло никаких значительных перемен. Ну, наши космические корабли летают лучше ваших. Чего же вы ожидали, пожал плечами Армакан? Какие же возможные стимулы были у нас для перемен? Прогресс, пользуясь устаревшим термином, это средство, ведущее к концу, и мы достигли его конечной цели. Я все еще не понимаю. Фелл же почесал подбородок. Я даже не уверен, как работают ваши дубликаторы. Я не могу рассказать вам все об этом, но даже самые выдающиеся технические умы Земли вряд ли смогут рассказать вам больше. Как я уже говорил вам раньше, все это невозможно объять настоящей науке. Только электронный мозг может переварить такой поток информации одновременно. Может быть, вы дадите мне краткое резюме всего вышесказанного и расскажете, что представляет собой это ваше устройство. Особенно меня интересуют средства, при помощи которых оно приводится в действие. Ну, дайте подумать. Рамакан порылся в своей памяти. Ультраволны были открыты... Да, должно быть, это было 7 или 8 веков назад. Они несут энергию, но она не электромагнитной природы. Их теория, насколько человек мог понять, связана с волновой механикой. Первое применение этого открытия основано на том, что ультраволны могут переносить на расстояние многие астрономические единицы беспрепятственно, без вмешательства материи и без всякой потери энергии. Теория всего этого была интерпретирована на постулате, что волны, ну как бы это выразиться, скажем, распознают приемник и просто направляются к нему. Конечно, нужен не только передатчик, но и приемник, чтобы произвести волну. Естественно, это привело к совершенно идеальной передаче энергии. Сегодня вся Солнечная система получает свою энергию от Солнца, которая передается силовой станции на дневной стороне Меркурия. Все, от межпланетных космических кораблей до телевизоров и часов, получает энергию из этого источника. «Мне это кажется опасным», — сказал Фелджи. «А предположим, что станция сломается?» «Этого не произойдет», — сказал Рамакан доверительно. У станции есть свои роботы, и вовсе никакого обслуживающего персонала в лице людей. Все записывается. Если какая-то часть выходит из строя, она автоматически отсоединяется, и ближайший банк материи восстанавливается. Есть и другие меры предосторожности. На станции не было никаких неполадок с тех пор, как она построена. Понятно. У Фелджи был задумчивый вид. Вскоре после этого, продолжал Рамакан, было обнаружено, что ультраволны могут также переносить материю. Можно было построить цепи, которые сканировали бы тело атом за атомом, растворяли его в энергии и переносили эту энергию на ультраволне вдоль по сканирующему сигналу. В приемнике, конечно, этот процесс шел в обратной последовательности. Естественно, я все чрезвычайно упрощаю. Тут действует вовсе не простой сигнал, а фантастический комплекс сигналов, которые только ультраволны могут переносить. Однако вы получили общее представление. Вся транспортировка сегодня происходит таким способом. Устройство для полетов в воздухе или космическом пространстве возникает только для специальных целей или же развлекательных путешествий. Но у вас ведь есть что-то вроде центра контроля, не так ли? Да, есть станция перемещения на Земле, в Бразилии. В ней находятся все записи, такие как адреса и координаты миллионов мест по всей планете. Это огромное сложное устройство, конечно, но оно работает совершенно и эффективно. Поскольку расстояние теперь ничего не значит, стало наиболее рентабельным делать общественные пункты пользования централизованными. Ну, от трансмиттеров был сделан шаг к записи сигналов и репродуцированию их на банк с любой другой материей, а следовательно к дубликатору. Созидателю материи. Можете представить, какую пользу это принесло экономике Земли? Сегодня он есть у каждого, и если нет записи того, что требуется, можно получить ее дубликат из огромной библиотеки станции создания материи. И все, что касается материальных ценностей, можно получить, повернув диск и нажав на выключатель. А это, в свою очередь, повлекло за собой технику перерождения. Это просто логичное продолжение того, что было создано раньше. Ваше тело записывалось в его первичной жизни, скажем, в возрасте около 20 лет. Тогда вы живете до тех пор, пока захотите. Скажем, до 35 или 40 лет, или до того возраста, когда не начинаете стареть. Тогда ваша нейтральная часть записывается одна с помощью специальных сканирующих приборов. Память, как вы знаете, является материей нейтральных хромосомных наборов и измененных молекул белка, которых... Тоже так уж нетрудно сканировать и записывать. Эта добавочная частичка накладывается электронным способом на запись вашего 25-летнего тела. Тогда ваше собственное тело используется как банк материи для материализации записи в измененном виде и фактически моментально создается ваше новое тело. Молодое, но со старыми воспоминаниями. Вы становитесь бессмертным. «В некотором роде», — сказал Фелджи. Но мне не кажется это правильным. Эго, душа или то, что вы называете этими словами, создает впечатление, что вы теряете это. Вы создаете только превосходную копию.
0: Когда копия настолько совершенна, ее нельзя отличить оригинала, сказал Рамакан.
1: Да и какая разница? Эго в основном общественное понятие. Вы, ваша сущность, является постоянно изменяющейся частицей хромосом, носящих всего лишь временные связи с молекулами, которые случайно несут этот отрезок в данный момент. Это конструкция, а не структурный материал, вот что важно. А конструкцию мы сохраняем.
0: Действительно, спросил Фелджи.
1: Мне показалось, что среди землян можно найти некоторые сходства. Ну, поскольку записи можно изменять, нет причины, чтобы сохранить изуродованные или больные тела, сказал Рамакан. Записи могут быть скопированы с совершенных экземпляров, и все участки с их эго стираются. Тогда их можно будет наложить на чью-то еще нейтральную запись. Перерождение в новом теле. Естественно, каждый хочет соответствовать превалирующим стандартам красоты. Но вот почему и появляется некоторая похожесть. Другое тело, конечно, может привести со временем и к другой личности, поскольку человек психосоматическое существо. Однако общество, которое является необходимым атрибутом эго, сохраняется.
0: Угу, понимаю. Позвольте спросить, сколько же вам лет?
1: Около 750 лет. Я был средних лет, когда изобрели перерождение, но я переродился в новое молодое тело.
0: Взгляд Фелджи скользнул с гладкого моложавого лица Рамакана к своим собственным рукам с узловатыми суставами и выступающими венами 60-летнего мужчины. Тотчас же пальцы его сжались, но голос остался мягким. У вас не возникает неприятностей с воспоминаниями?
1: Да, но частенько бесполезные повторяющиеся фрагменты изымаются из записи. Это помогает. Роботы точно знают, какая часть записи соответствует данному воспоминанию и могут его стереть. Скажем, после еще 1000 лет, вероятно, у меня будут большие пробелы в памяти. Но это будет не так уж и важно.
0: А как насчет очевидного ускорения бега времени с возрастом?
1: С этим были проблемы в первую пару столетий. Но потом казалось, что время несколько выровнялось, и нервная система приспособилась к этому. Хотя, должен сказать, согласился Рамакан, что это, так же как отсутствие стимулов, возможно, является причиной такого статичного состояния нашего общества и общей непродуктивности в настоящее время. Есть ужасная тенденция к откладыванию важных дел со дня на день, а день кажется слишком коротким для того, чтобы что-то сделать.
0: Конец прогресса, затем науки, искусства, стремлений, всего того, что делает человека человеком.
1: Не совсем так. У нас все еще есть искусство, рукоделие и хобби, полагаю, так это можно назвать. Может быть, сегодня мы не так уж много делаем, но зачем это нам?
0: Я удивлен, найдя, что так много земного превратилось в дикость. Я бы подумал, что вас слишком много на планете.
1: Не совсем верно. Созидатель и трансмиттер дали людям возможность жить далеко друг от друга, на физической дистанции и все же быть при необходимости в пределах досягаемости. Общение вышло из моды. А что касается проблемы перенаселения, то ее не существует. Заимев нескольких детей, немногие люди хотели бы иметь еще. Но это в некотором роде стало не модно, что ли.
0: Это верно, сказал спокойно Фелджи. На Земле едва ли увидишь ребенка.
1: И, конечно, намечается тенденция переселения на другие звезды, поскольку люди ищут новизны. Можно послать свою запись в корабль робота, и путешествие через века станет пустяшным делом. Я полагаю, что это еще одна причина спокойствия на Земле. Самые беспокойные искатели приключений давно ее покинули.
0: У вас есть с ними связь?
1: Никакой. Не может ее быть, когда космические корабли могут передвигаться при скорости, равной половине скорости света. Время от времени любопытные путешественники заглядывают к нам, но это случается очень редко. Кажется, они пытаются основать какие-то необычные культуры в галактике.
0: А вы хоть какую-нибудь работу выполняете на Земле?
1: Ну, конечно, некоторые службы необходимо поддерживать. Психиатрия, например. Специалисты должны следить за работой некоторых станций и так далее. И поэтому там есть какое-то количество занятий для личности. Особенно в сфере развлечений, а также возможность создания замысловатых изделий ручной работы, чтобы их могли копировать созидатели. И кроме того, достаточно людей, которые хотят работать несколько часов в месяц или в неделю, просто чтобы хоть чем-то занять время. Или же поправить финансовые дела, которые не позволяют им купить такие услуги для себя, какие они хотят. Это абсолютно стабильная культура, генерал Фелджи. Возможно, это единственное стабильное общество в истории человечества.
0: Мне интересно, у вас что же, совершенно нет никаких мер предосторожности? Никаких военных сил, скажем, никакой защиты против завоевателей, ничего? «А почему же мы должны бояться этого в космических просторах?» – воскликнул Армакан. «Какие еще завоеватели могут прилететь, потратив столько световых лет при скорости, равной половине скорости света? Но если они и сделают это, то зачем?»
2: «За добычей?»
0: Армакан рассмеялся. «Мы можем скопировать все, что они попросят, и дать им. И сейчас можете?»
3: Внезапно Фелджи встал.
0: «Можете?»
3: Рамакан тоже поднялся на ноги, и его нервы и мускулы снова напряглись. В лице представителя созвездия псов был жестокий триумф, мстительность и угроза. Фелджи подал сигнал своим людям через дверь. Они побежали, попарно подняв бластеры, и что-то жестокое и безобразное было в их глазах.
0: «Координатор Рамакан», — сказал Фелджи, — «вы арестованы».
2: «Что?»
3: Землянин чувствовал себя так, будто кто-то нанес ему физический удар. Он весь сжался, ища поддержки. Он едва слышал железный тон.
0: «Вы подтвердили все то, что я предполагал. Земля не вооружена, не подготовлена, беспомощно зависит от незащищенных ключевых точек. А я капитан военного корабля, полного солдат. Мы победим!»

0: находился в Северной Америке посредине побережья Атлантического океана. Как и большинство частных домов в эти дни, он был маленьким и с низкими потолками, с регулируемыми внешними стенами и с мебелью, которую легко можно будет сменить. Она любила цветы и огромный сверкающий красками сад цвел вокруг ее жилища, простирающиеся вниз, к морю и в сторону материка до опушки бескрайнего леса, который был возвращен с окончанием возделывания почвы. Они прогуливались меж кустов, деревьев и цветов, она и Хэрол. Ее распущенные волосы были длинными и светлыми и развивались на морском ветерке. Ее 18-летнее тело было изящным и стройным, как у молодого оленя. Неожиданно ему стала ненавистна мысль о том, что ее придется оставить. «Я буду скучать по тебе, Хэрол», — сказала она. Он криво усмехнулся. «Ты привыкнешь к этому», — сказал он. «Есть же другие. Полагаю, ты присмотришь себе одного из этих космонавтов, прилетевших, как говорят, в созвездие псов несколько дней назад».
1: «Конечно», — сказала она невинно.
0: «Я буду очень удивлена, если ты останешься в стороне и не попытаешься познакомиться с женщинами, которых они привезли с собой. Будет хоть какая-то перемена».
2: «Не слишком-то большая», — ответил он. «Честно говоря, я в полной растерянности и не могу понять теперешнюю страсть к разнообразию. В этом отношении все люди похожи один на другого».
0: «Все дело в том, кто тебя окружает», — сказала она. «После стольких лет совместной жизни начинаешь понимать человека слишком хорошо. Вы можете сказать точно, что он собирается сделать? Что он вам скажет? Что он будет есть на обед и что он захочет делать вечером? Эти колонисты будут новыми. У них не такой, как у нас, образ жизни. Они смогут рассказать о новых, отличных от нашей планетных системах. Они...» Она запнулась. «Но сейчас за ними будет охотиться столько женщин. Я сомневаюсь, выпадет ли мне шанс с этими незнакомцами. Но если все, что ты хочешь, это разговоры, ну тогда...» Хэрол пожал плечами. «Во всяком случае, я понял, что у жителей созвездия псов все еще сохранились семейные отношения. Они будут ревновать к своим женщинам, и мне тоже нужна такая перемена».
1: «В плотоядное!»
0: Али рассмеялась, и Хэрол подумал снова, что ее смех напоминает музыку. «По крайней мере, у тебя оригинальный тип мышления». Неожиданно она высказала то, что думала. Она взяла его за обе руки и заглянула в его глаза. «Именно это-то мне всегда и нравилось в тебе, Хэрол. Ты всегда был мыслителем и путешественником, и ты никогда не позволял себе умственной лени, как большинство из нас. После того, как мы расстаемся на несколько лет, ты всегда возвращаешься обновленным, ты сходишь с проторенной дорожки и делаешь что-то необычное. Ты узнаешь что-то новое, ты становишься снова молодым. Мы всегда возвращаемся друг к другу, дорогой, я всегда радуюсь этому». «И я», — сказал он спокойно. «Хотя я сожалею и о наших расставаниях тоже». Он сухо улыбнулся, но за его улыбкой скрывалась печаль. «Мы могли бы быть очень счастливы в прежние времена, Ави. Мы бы поженились и прожили жизнь вместе. Всего несколько лет, а потом старость, немощность и смерть». Она пожала плечами. «Смерть. Небытие. Когда кто-то умирает, мир больше не существует для него. Не существует, пока не остается мозга, чтобы осознать это. Просто ничего. Как будто тебя никогда и не было. Тебе никогда не было страшно от этой мысли?» «Нет», — сказал он и поцеловал ее. «Вот еще одна причина, почему ты не такой, как все», — пробормотала она. «Интересно, почему ты никогда не летал к звездам, Хэрол? Все твои дети улетели. Однажды я просил тебя полететь со мной». «Только не меня. Мне нравится тут. Жизнь — веселая штука, Хэрол. Мне кажется, она вовсе не наскучит мне, как большинству. Но это не ответ на мой вопрос». «Именно ответ», — сказал он, и тогда закрыл рот на замок. Он стоял и смотрел на нее, удивляясь. Неужели он был последним мужчиной на Земле, который любил женщину? И ему хотелось знать, что она на самом деле чувствует к нему. Возможно, по-своему она любила его. Они всегда возвращались друг к другу, но не так, как он нежно любил ее. Не настолько, чтобы расставание было для нее грызущей болью от встречи. «Неважно. Я все-таки буду поблизости», — сказал он. «Я буду бродить по здешним лесам. Я скажу персоналу станции перерождения, чтобы они вернули мне человеческий облик в твоем доме. И тогда я буду всегда по соседству. Мой ручной тигр». Она улыбнулась. «Заглядывай ко мне время от времени, Хэрол. Ходи со мной на некоторые вечеринки».
2: «Отличное зрелище в сопровождении тигра».
0: «Нет уж, спасибо.
2: Но ты можешь гладить меня по голове и кормить большими кровавыми стейками, а я буду выгибать спину и мурлыкать».

0: Они пошли рука об руку к пляжу.
1: «Почему ты решил стать тигром?» – спросила она.
0: «Мой психиатр посоветовал мне перерождение в животное», – ответил он. «Я становлюсь ужасным психом, Ави. Я не могу просидеть спокойно и 5 минут, и у меня возникают приступы дурного настроения, когда, кажется, для этого совершенно нет никаких причин. Жизнь – это ужасный фарс. Но сегодня это, видно, становится довольно ординарной болезнью, в особенности это скука. Когда у тебя есть все, и ты не прилагаешь к этому никаких усилий, жизнь становится ужасно пресной. Когда еще и живешь века и испытываешь это 100 раз, никаких перемен, никакого волнения, ничего, что могло бы пробудить то, что есть глубоко в тебе. Во всяком случае, доктор предложил мне полет к звездам. Когда я отказался от него, он предложил мне стать на некоторое время животным. Но мне не хотелось быть похожим на всех. Мне не хотелось быть обезьяной или слоном». Все тут же прежний противоречивый Хэрол, пробормотала она и поцеловала его. Он ответил ей с неожиданной страстью. «Пара лет дикой жизни в новом нечеловеческом теле внесет хоть какое-то разнообразие в мое существование», сказал он через некоторое время спустя. Они лежали на песке, чувствуя, как омывает их солнечный свет, слушая убаюкивающие волны и нюхая чистый терпкий запах моря, соли и долгих ветреных километров. Высоко над головой кружила чайка белая на фоне синевы. «Ты сильно переменишься?» – спросила она. «О, да. Я даже не смогу помнить те вещи, которые я теперь знаю. Я сомневаюсь, сможет ли самый умный тигр понять векторный анализ. Но не это главное. Я верну все назад, когда восстановят мой человеческий облик. Когда я почувствую, что перемена в моей личности зашла так далеко, что это будет небезопасно, тогда я приду сюда и ты сможешь отправить меня назад в центр перерождения. Основополагающим пунктом в этом лечении будет перемена точки зрения. Новая опасная окружающая среда, Ави». Он приподнялся на локти и посмотрел на нее. «Ави, почему бы и тебе не поучаствовать в этом? Почему бы нам не стать тиграми вдвоем?»
2: «И иметь кучу тигрят?»
0: Она вяло улыбнулась.
1: «Нет, спасибо, Карл. Может быть, в другой раз, не сейчас. Я действительно вовсе не искательница приключений». Она потянулась и снова уютно устроилась на теплой белой дюне. «Мне нравится все, как есть».
0: «А тут еще эти люди со звезд, небесное светило. Что это со мной? Еще немного, и я уверен, что совершу неблаговидный поступок в отношении какого-нибудь ее любовника. Мне, правда, нужно это лечение».
1: «И тогда ты придешь назад и скажешь мне об этом», — сказала Ави.
0: «А может быть и нет», — подразнил он ее. «Может быть, я где-нибудь найду себе красавицу-тигрицу и так полюблю ее, что мне не захочется снова превращаться в человека».
1: «Никакой тигрицы ты не найдешь, если только не убедишь кого-нибудь еще пройти все это с тобой», — отвечала она. «Но захочется ли тебе снова иметь человеческое тело после такой замечательной полосатой шкуры? И будем ли мы, бедные люди, у которых совсем нету шкуры, казаться тебе привлекательными?»
0: «Дорогая», — он улыбнулся, — «для меня ты всегда останешься достаточно привлекательной, чтобы тебя съесть». Тогда они пошли в дом. Морская чайка все еще ныряла и парила высоко в небе. Лес был огромным и зеленым, и таинственным солнечным светом, который бросал на землю тени и с разгулом папоротника и цветов под огромными старыми деревьями. Там были ручьи, которые журча прокладывали свой сумеречный путь меж прохладных мшистых берегов, рыбы, сверкающие серебряными полосками на прозрачных отмелях, одинокие озерца, где тишина висит, как плащ, открытые луга, волнующиеся на ветру травы, простор, одиночество и нескончаемое биение пульса жизни. Глаза тигра видели меньше, чем человеческие глаза. Мир казался туманным и плоским, и бесцветным, пока он к этому не привык. После этого ему все труднее и труднее было вспомнить, что такое цвет и воображение. И проснулись его другие чувства. Он понял, каким пленником собственного разума он был, выглядывая из своего черепа на мир, частью которого он до сих пор себя ни разу не почувствовал. Он слышал звуки и их оттенки, которые вряд ли ощущал человек. Слабое жужжание и стрекотание насекомых, шелест листвы на легком теплом ветерке, неуловимый шепот совиных крыльев, да поток маленьких перепуганных существ по высокой траве. Все это сливалось в одну причудливую симфонию, биение сердца и звуки дыхания леса. И его ноздри трепетали от неопределенного разнообразия запахов, опьяняющего благоухания смятой травы, острого вкуса плесени и гниения, резкого аромата меха, горячечного опьянения свежепролитой крови. И он чувствовал каждой шерстинкой,
1: Его усы трепетали при малейшем шуме. Он праздновал победу глубокой и сильной игрой своих мускулов. Он ощущал жизнь. Человек был наполовину мертвецом в сравнении с той жизненной силой, которая кипела в тигре. А ночью... Ночью для него больше не существовало темноты. Лунный свет был белым, холодным туманом, через который он крался на своих мягких лапах. Самая черная темнота была для него светом. Тени, тусклые полосы света, перемещающиеся, скользящие фантазии серых тонов, как старый неожиданно пришедший на память сон. Он сделал себе лежбище в пещере, которую нашел. Его новое тело не чувствовало никаких неприятных ощущений от влажной земли. По ночам он, крадучись, выходил наружу. Огромные неясные привидения с блестящими янтарями глаз на свету. И лес говорил с ним звуками, с запахами, ощущениями, вкусом игры на ветру. Тогда он был хозяином, и все население лесов трепетало и в суматохе разбегалось. Он был смертью. Смертью в черных и золотых полосках. Однажды в ту часть мозга, которая осталась от человека, ему пришла старая рифма. Он позволил словам прозвучать зловещим громом в его мозгу и попытался произнести их вслух. Лес задрожал от хриплого тигриного рыка. Тигр, тигр. Поначалу он не был слишком удачлив. Человеческая неуклюжесть мешала ему. Он рычал от ярости и огорчения, когда кролики разбегались от него, а олени чуяли, где он затаился, и уносились стрелой. Он приходил к дому Ави, и она скармливала ему большие куски сырого мяса и смеялась, и чесала ему под подбородком. Она была довольна своим домашним животным. «Ави», — подумал он, и вспомнил, что он ее любил. Но то было в человеческом облике. Для тигра в ней не было ни эстетической, ни сексуальной привлекательности. Но ему нравилось разрешать ей гладить себя. И он мурлыкал, как мощный мотор. И терся о ее стройные ноги. Она все еще была дорога ему, и когда он снова станет человеком... Но тигриные инстинкты отвоевывали себе путь. Наследие миллионов лет нельзя было так легко снять со счетов. Неважно, как старались специалисты, изменяя его... Они добились всего лишь повышения его умственного уровня, но нервы и железы тигра работали сами за себя. Наступила ночь, когда он увидел семейство кроликов, танцевавших в лунном свете, и атаковал их. Один удар огромной лапы с остальными когтями, и он услышал звук распарываемой плоти и хруст сломанных костей, и тогда он глотал сладкую горячую кровь и сдирал мясо с хрупких ребер. Он впал в неистовство. Он рычал и бушевал всю ночь, высказывая свое ликование бледной морозной луне. На восходе он прокрался в свою пещеру утомленный. Его человеческий разум был немного смущен всем этим. Но на следующую ночь он снова был на охоте. Его первый олень. Он нетерпеливо лежал на ветке, нависающей над тропой, только нервно подергивался его хвост, пока часы медленно тащились, и он ждал. И когда олениха стала проходить под веткой, он кинулся на нее, как рыжая молния. Сильный удар лапой, челюсти как ножницы, короткая ужасная схватка, и она лежала мертвой у его ног. Он объелся. Он ел до тех пор, пока с трудом мог дотащиться назад в свою пещеру, и тогда он заснул, как после попойки, пока голод не разбудил его, и он пошел назад к скелету. Стая диких собак жадно терзала его. Он кинулся на них и убил одну, остальных напугал. После этого он продолжил свой пир, пока не осталось только груда костей. Лес был полон забав. Для тигра жизнь была легкой, но не слишком легкой. Он никогда не знал, вернется ли он назад с полным или пустым желудком. Но это не портило ему удовольствия. Им не удалось стереть все воспоминания тигра. Остались обрывки, чтобы приводить его в недоумение. Иногда он просыпался с легким недоумением. Где он находится? Что происходит? Казалось, он помнил туманные восходы в джунглях, широкую коричневую реку, блестящую на солнце, другую пещеру и еще одно полосатое тело рядом с ним. С ходом времени он становился все более и более сбитым с толку. Он смутно представлял, что, должно быть, он однажды охотился на негров, и ему казалось, что белые носороги были мимо него, как движущиеся в потемках горы. Становилось все труднее держать мысли в порядке. Этого, конечно, и следовало ожидать. Его кошачий мозг не мог вместить все воспоминания и представления человека.
0: исходом недели, месяцев он терял прежнюю ясность воспоминаний. Он все еще идентифицировал себя с определенным набором звуков «Хэрл» и помнил другие формы и сцены, но все более и более туманно, как будто они были тающими крыльями сна. И он твердо держал в уме, что ему нужно вернуться к Аве и позволить ей послать или привести его куда-то еще, прежде чем он совершенно забудет, кто он такой есть. «Но пока еще есть для этого время», — думал его человеческое «я». Он не потеряет все эти воспоминания сразу. Он знал достаточно хорошо заранее, что его человеческая суть, на которую было сделано наложение, будет распадаться в своем непривычном вместилище. Знал и то, что ему нужно будет вернуться, и тем временем он все глубже и глубже погружался в жизнь леса. Его горизонты сужались до тех пор, пока такая жизнь не стала его привычным образом существования. А время от времени он приходил вниз, к морю, к дому Ави, чтобы получить еду и отметиться. Но эти визиты становились все реже и реже. Открытое пространство действовало ему на нервы, и он не мог больше оставаться в доме после наступления темноты. Тигр. Тигр. А лето было на исходе.

Он проснулся от сырой изморози в пещере, снаружи шел дождь. И колючий ветер дул в промокших темных деревьях. Он задрожал, зарычал и выпустил когти, но этого врага не в состоянии победить. День и ночь медленно тащились в тоске. Он вспомнил, что тигры в старые времена были очень приспособляемыми животными. Границу их обитания распространялась до Сибири. Но его оригинал был родом из тропиков. «Черт побери!» — ругнулся он, и громовой рык прокатился по лесам. Но потом наступили сухие, ясные дни с дикими ветрами, зовущими с высоких бледных небес, с упавшими листьями, вьющимися в водовороте ветров и смеющимися своим тонким хрустящим смехом. В небесах кричали гуси, направляясь на юг, и трубный глаз оленя раздавался в ночи. Воздух был опьяняющим. Тигр катался в траве, мурлыкал, как приглушенные раскаты грома, и выл на огромную оранжевую луну, когда она вставала. Мех его стал гуще. Он больше не чувствовал холода, разве что острое покалывание в венах. Теперь все его чувства обострились. Он жил с настороженностью, как будто ходил по острию ножа и научился ходить по опавшим листьям, как тень. Бабье лето, длинные ленивые дни, как восставшие из праха весна. Огромные звезды, терпкий запах гниющей растительности, и его человеческий разум вспомнил, что листья похожи на золото, бронзу и пламя. Он ловил рыбу в ручьях, зачерпывая свою добычу одним резким движением лапы. Он рыскал в лесах и выл на высокие горы под луной. Когда вернулись дожди, серые, холодные и мокрые, мир утонул в море слез. По ночам был мороз, от которого немели его лапы, а звезды блестели ярче, и сквозь холодную тишину он мог слышать отдаленный шум моря. Становилось все труднее подкрадываться, и он часто голодал, но теперь он не слишком обращал на это внимание. Но переживал из-за прихода зимы. Возможно, ему лучше вернуться. Однажды ночью выпал первый снег, и утром мир был бел и спокоен. Он с трудом прокладывал себе путь, рыча от злости и размышляя, не пойти ли ему на юг. Но котам не свойственны долгие путешествия. Он смутно припомнил, что Ави может дать ему еду и крышу над головой. Ави. На мгновение, когда он попытался вспомнить ее, то подумал о золотом в темных полосах теле, и резкий кошачий запах наполнил пещеру над старой широкой рекой. Он покачал своей массивной головой, злясь на себя и на весь мир, и постарался вызвать в своем воображении ее образ. Черты лица были размыты в его памяти, но он вспомнил запах и низкую приятную музыку ее смеха. Он пойдет к Ави. Он прошел по голому лесу надменной походкой царя, и вот он уже стоял на пляже. Море было серым, холодным и огромным, а оно с ревом бросало свою белую гриву на берег, и летящая морская пена попала ему в глаза. Он зашагал по кромке, пока не увидел ее дома. Дом был странно тих. Тигр прошел через сад. Дверь была открыта, но внутри было пустынно. Может быть, она уехала. Он свернулся клубком на полу и заснул. Позднее он проснулся. Голод терзал его внутренности, и все же никто не пришел. Он вспомнил, что она хотела уехать на юг на зиму. Но она не должна была забыть о нем. Она должна наведываться сюда время от времени, но в доме сохранился лишь слабый ее запах. Ее же не было тут долгое время. И все было в беспорядке. И что же, пришлось уехать поспешно. Он подошел к Созидателю. Он не мог припомнить, как он работает, но вспомнил процесс заказа и нажатия выключателя. Он навалился на рычаг всей силой своей лапы. Ничего не произошло. Ничего! Созидатель не работал! Он зарычал в разочаровании. Постепенно им завладел недоуменный страх. Все шло не так, как нужно. Но он был голоден. Ему придется попытаться добыть себе еды самому. И тогда позднее он придет сюда в надежде найти Ави. Тигр пошел назад в лес. Теперь он чуял жизнь под снегами. Медведь. Раньше они с медведями находились в состоянии выжидательного нейтралитета. Но этот спал, не приняв мер предосторожности. А его желудок взывал к еде. Он несколькими сильными движениями смел его укрытие и бросился на животное. Опасно будить медведя, который находится в спячке. Этот проснулся быстро. Внезапно его тяжелая лапа нанесла удар, и тигр отпрыгнул. Кровь струилась с его морды. На него нашла дикая ярость, неистовое бешенство, которые заставили его сделать прыжок вперед.
Медведь рявкнул сердито и обнял себя лапами. Они стали сближаться, и неожиданно тигр начал сражаться за свою жизнь. Он не помнил о сражении ничего, кроме красного водоворота шока и злобы, метания в снегу и ручьев пролитой крови на холодном воздухе. Удары, укусы, царапины, гром ударов по его ребрам и черепу, горячий привкус крови во рту и нелепость смерти, которая кричала и непрерывно вертелась у него в мозгу. Наконец он зашатался, обливаясь кровью, и рухнул на тело поверженного медведя. Лежал он там долго, и поблизости рыскали дикие собаки, поджидая, когда он умрет. Некоторое время спустя он слабо пошевелился и съел несколько кусков медвежьего мяса. Но уйти он не мог. Его тело было сплошной открытой раной. Его лапы подгибались, одна из них была сломана и раздроблена огромной челюстью. Он лежал подле мертвого медведя в развороченной берлоге, и медленно на него падал снег. Сражение, агония и близость смерти вызвали все его прежние инстинкты. Но все еще, пребывая в облике тигра, как и все представители тигриного рода, он облизывал свое порванное в клочки тело и глотал куски подгнивающего мяса, пока дни шли, а он ждал, когда к нему вернутся прежние силы. Наконец он смог, хромая, доплестись до своей пещеры. Похожие на сон воспоминания изводили его. Где-то должен быть дом и кто-то, кто был добр к нему, но ему было холодно, он хромал и хотел есть. Пришла зима.

0: И у нас третья глава повести Пола Андерсона «Звездный зверь». Она называется «Торжество тьмы». Кстати, я подумал, что не лишний будет напомнить содержание предыдущих серий, если кто-то нас, может быть, не слышал в первых двух главах. Говорилось о том, что на Земле уже достигнуто общество всеобщего процветания, и, грубо говоря, никто ничего не делает. Но человечество умеет переносить, так сказать, «я», эго человеческое, из одного тела в другое, и создавать очень многие материальные блага, не выходя из квартиры, просто нажатием кнопки. И вот на Землю прилетает делегация одной колонизированной планеты, на которую в свое время очень давно улетели представители Земли, чтобы основать там колонию. Они вернулись. «Ты нам больше не нужен», — сказал Фелджи. «Но принимая во внимание ту помощь, которую ты нам оказал, тебе позволят жить, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вернемся назад в созвездие псов, и совет не решит твое дело. Кроме того, возможно, ты обладаешь более ценной информацией о Солнечной системе, чем все наши остальные пленники. Они в основном женщины». Рамакан посмотрел на его жестокое торжествующее лицо и уныло отвечал: «Если бы я только знал, что вы задумали, никогда бы не стал вам помогать». «О, да, тебе бы пришлось», — бросил Фелджи. «Я видел твою реакцию, когда мы продемонстрировали тебе некоторые свои средства убеждения. Все вы, земляне, одинаковы. Вы так долго прятались от смерти, что совсем потеряли свою твердость характера. И только одно это делает вас неспособными сохранить планету своей».
1: «У вас были планы получить дубликаторы, трансмиттеры и силовые лучи, всю нашу технологию. Я помог вам получить все это со станции. Чего же вы еще хотите? Землю. Но почему? Получив созидатели и трансмиттеры, вы сможете превратить свою планету в рай, как в древней сказке. Земля, конечно, больше подходит, но разве окружающая среда теперь имеет значение для вас?»
0: «Земля так и осталась настоящим домом для людей», — сказал Фелджи. В его глазах был такой фанатизм, какого Рамакан не видел даже в ночных кошмарах. «Она должна принадлежать лучшей человеческой расе. Кроме того, ну, наша культура не может свыкнуться с вашими технологиями. Цивилизация прокеанитов сложилась в неблагоприятной обстановке, которая представляла собой не что иное, как войны и лишения. И это стало частью нашего естества теперь. Теперь, когда Церниги повержена, мы должны найти другого врага».
1: «Вот да», — подумал Рамакан. «Такое тоже случалось в кровавом прошлом Земли. Нации, которые не знали ничего, кроме войн и страданий, стали в них закаленнее, возвеличивая грубые добродетели, которые давали им возможности выжить. Милитаристское государство не может позволить себе мир, праздность и процветание. Народ его может начать задумываться. Поэтому правительство ищет завоеваний за его границами. Неважно, нужны они или нет, чтобы поддерживать контроль за военными, нужна война. И насколько теперь прокеаниты остались людьми? Что изменило их за века ужасной эволюции? Они больше не люди, они боевые роботы, хищные животные. Им необходимо кровопролитие».
0: «Вы видели, как мы обстреляли станции из космоса», — сказал Фелджи. «Станции перерождения, созидатель, трансмиттер. Они теперь представляют собой радиоактивные кратеры. Ни одна машина не работает на Земле сейчас, ни одна лампа не горит, ничего. А без созидателей, от которых зависит бездеятельная жизнь, земляне скатятся до крайней дикости».
1: «И что тогда?» — спросил усталый Рамакан.
0: «Мы заедем на Меркурий, чтобы заправиться», — сказал Фелджи. «Тогда направимся назад к созвездию псов. Мы воспользуемся вашим созидателем, чтобы сделать записи основного состава команды. Они могут по очереди на короткий срок подвергаться перерождению во время полета, чтобы управлять кораблем и корректировать его курс. Когда мы прилетим домой, то будем всего лишь немного старше. И тогда наверняка совет пошлет флот с командами, чей возраст будет неизменным. Они захватят Землю, уничтожат оставшееся население и вновь ее заселят. И тогда...» В его глазах сверкнул бешеный огонь. «К звездам! В конечном счете, Галактическая империя!»
1: «Просто таким образом вы снова сможете воевать», — сказал Рамакан без всякого выражения. «Просто таким образом вы сможете превратить своих людей в глупых рабов».
0: «Хватит!» — рявкнул Фелджи. «Упадническая культура не в состоянии понять наши мотивы».
1: Рамакан стоял, размышляя. «Когда прокеаниты вернутся назад, на Земле еще останутся люди. Для того, чтобы приготовиться, у них будет 40 лет.
2: Люди из различных точек Солнечной системы прилетят в космических кораблях домой. Они увидят разрушение на планете и узнают, кто виновник всего этого. Используя Созидателей, они смогут быстро все восстановить. Они смогут вооружиться, скопировать миллионы людей, жаждущих отмщения. И пока люди Солнечной системы так далеко ушли в своем упадке, он был способен только на слепую панику. Но Рамакан так не думал. Конечно, Земля разрушена, но не настолько же. Казалось, Фелджи прочел его мысли. В его тоне было жестокое удовлетворение. «У Земли не будет шанса вооружиться. Мы воспользуемся энергией со станции на Меркурии, чтобы привести в действие огромные дубликаторы, которые превращают в камни топливо для наших кораблей. Но когда мы закончим, то сожжем и станцию тоже. Космические корабли будут дрейфовать в космосе без энергии. Колонисты на других планетах умрут, когда регуляторы окружающей среды перестанут функционировать. И во всей Солнечной системе не станет энергии, чтобы хотя бы заставить вращаться колесо. И это, я думаю, будет последней каплей».
1: Конечно. Конечно. Без энергии, без инструментов, без еды и крыши над головой наступит финал катастрофы. Когда жители созвездия Псов вернутся, не останется ничего, кроме горстки голодающих, одичавших людей. Рамакан почувствовал внутри пустоту. Жизнь стала сплошным сумасшествием и кошмаром. Конец.
0: «Ты останешься тут, пока мы не вернемся, чтобы сделать с тебя запись», — сказал Фелджи.
2: Он повернулся на каблуках и вышел. Рамакан рухнул на сиденье. В отчаянии глаза его осматривали вновь и вновь пустую маленькую кабину, которая была его тюрьмой. Оглядывался и оглядывался вокруг, и взгляд его изобразил тот водоворот мыслей, который был в его голове. Он посмотрел на охранника, который стоял в дверном проходе, опираясь на бластер с презрительной скукой, которую вызвал у него пленник.
1: Если он всемогущие боги, неужели это все, что унаследует зеленая планета Земля? Что же делать? Что делать? Должен же быть какой-то ответ, какой-то выход. Ведь нет проблемы без решения. Или это именно такой случай? Какие гарантии он может иметь от космического правосудия? Он спрятал лицо в ладонях.
2: «Я был трусом», — думал он. «Я боялся боли. Слишком рациональный, я говорил себе, что они, вероятно, не захотят слишком многого. Я воспользуюсь своим влиянием, чтобы помочь им получить дубликаторы и схемы. И остальные тоже струсили. Они согласились, они от трусости горели желанием помочь завоевателям. И вот расплата.
1: Что же делать?
2: Что делать, если корабль как-то затеряется? Если он так и не вернется назад, так и они-то удивятся. Они пошлют еще корабль, или два, не больше, чтобы разведать, что произошло, и через 40 лет Земля может подготовиться к встрече этих кораблей, подготовиться к ведению войны с ничего не подозревающим противником. Если к тому времени они воспользуются шансом, чтобы восстановить все, если силовая станция на Меркурии сохранится. Но корабль может смести станцию с лица планеты, и корабль вернется с известием о том, что Земля в руинах, и толпой ринутся сюда завоеватели. Набросятся черными воронами на ничего не подозревающую галактику к эпидемии чумы. Как остановить корабль? Сейчас. Рамакан чувствовал, как бьется его сердце. Казалось, оно сотрясало все его тело своим неистовым биением, а руки его стали холодными и неловкими. Во рту пересохло, он был испуган. Он встал и пошел к охраннику. Прокеонит приподнял свой бластер, но выражение его лица не изменилось. Он не чувствовал страха к безоружному представителю завоеванной расы.
1: «Он застрелит меня», — подумал Рамакан.
2: «Смерть, от которой я бежал всю свою жизнь, совсем рядом сейчас. Но моя жизнь была долгой и приятной, и лучше уж сейчас положить ей конец, чем влачить еще несколько лет жалкое существование в качестве презренного пленника. И я ненавижу их мерзкие печенки!»
0: «Чего тебе?» — спросил Прокеонит.
1: «Меня тошнит», — сказал Рамакан. Голос его был похож на шепот из-за сухости в горле. «Разрешите мне выйти?»
0: «Назад!»
1: «Я тут все перепачкаю. Позвольте мне пойти в туалет».
2: Он споткнулся, чуть не упав.
0: «Иди вперед», — коротко бросил охранник. «Запомни, я иду следом».
2: Рамакан шатался, когда подходил к охраннику. Трясущимися руками он схватил дуло бластера и выдернул оружие из его рук. Не успел охранник вскрикнуть, Рамакан спустил курок прямо ему в лицо. Какой-то дальний уголок его сознания был в шоке от дикости, которая таилась в нем, когда захрустели кости. Охранник опрокинулся. Рамакан поддержал его, опуская на пол. пнул, чтобы удостовериться, что он будет лежать тихо, и снял с него длинный плащ, ботинки и шлем. Теперь руки его тряслись, и в самом деле он с трудом надел на себя эту простую одежду. Если его поймают, разница будет всего в каких-то минутах. Но он все равно не боялся. Страх пронзительно вопил внутри него. Он заставил себя идти с кошмарной медлительностью по коридору. Ему пришлось пройти мимо другого охранника, но его не заметили. Когда он завернул за угол, его ужасно затошнило. Он спустился вниз по лестнице к помещению, где находились двигатели. Благодарение богам, он проявил достаточно любопытства, чтобы расспросить конструкции корабля, когда они прибыли в первый раз. Дверь была открыта, и он вошел. Пара инженеров наблюдала, как работает гигантский созидатель. Он пульсировал, глухо гудел и содрогался от мощной энергии Солнца и от разрушающихся атомов камней, атомов, которые превращались в осмий, заряжающие энергией двигателей корабля для дальнего путешествия назад. Тоннами топлива заполнялись топливные баки. Рамакан закрыл звуконепроницаемую дверь и застрелил инженеров. Потом он подошел к Созидателю и переключил кнопки управления. Рамакан начал производить плутоний. Тогда он улыбнулся и с огромным облегчением, все еще не веря в то, что победил, сел и заплакал от радости. Корабль не вернется назад. Станция на Меркурии сохранится. И с ее помощью несколько решительных людей в Солнечной системе смогут все восстановить. На Земле будет ужас. Полный хаос. Большинство населения опустится до дикости и умрет. Но и выживет достаточно. И останутся цивилизованными и будут готовы к отмщению. Возможно, это и к лучшему, подумал он. Может быть, Земля действительно погрузилась в тьму беспредельного покоя. Это правда, что больше не было старых стремлений, надежд и отваги, всего того, что делает человека человеком. Никакого искусства, никакой науки, никаких приключений. Чопорное самодовольство и нереальное бессмертие в синтетическом раю. Возможно, этот шок и вызов как раз то, что было необходимо Земле, чтобы указать путь к небесам снова. Что же касается его, у него были долгие века жизни, и он осознал, что глубоко внутри него таится такая усталость. Смерть, подумал он. Смерть — это самое длительное путешествие из всех. Без смерти нет эволюции, нет настоящего вкуса жизни, нет настоящих приключений. Он вспомнил, что в его жизни однажды была девушка, и она умерла еще до того, как стали доступны машины для перерождения. Странно. После всех этих столетий он все еще помнил, как развивались на ветру ее волосы однажды на высоком холму в летний день. Он подумал, увидит ли он ее еще. Он так и не почувствовал взрыва, когда плутоний достиг критической массы.

Ноги Ави кровоточили. Ее туфли окончательно развалились, а ноги ее были стерты о камни и ветки. Снег окрасился ее кровью. Усталость впивалась в нее когтями. Она больше не могла идти, но она должна. Она боялась остановиться в диком лесу. Она никогда не была в одиночестве за всю свою жизнь. Всегда был рядом телевизор и трансмиттер. В любое место на земле можно было попасть почти мгновенно, но мир превратился в необъятность. Машины были мертвы, остался только холод и мрак, и безлюдные белые пространства. Мир тепла, музыки, смеха и случайных удовольствий стал далеким и нереальным, как сон. Может, это и в самом деле сон? Разве она всегда вот так брела, больная и голодная, через мир ночных кошмаров, меж голых без деревьев листьев, через снега, которые принес ветер, и сквозь ветра, которые пронизывали ее до костей, сквозь лохмотья ее одежды? Или и это все тоже было сном, внезапным сумасшествием ужаса и смерти? Смерть. Нет, она не может умереть. Она была одной из бессмертных, она не должна умереть. А ветер все дул и дул. Двигалась ночь, зимняя ночь. Где-то во тьме залаяла дикая собака. Она попыталась закричать, но ее горло так пересохло, что не могло издать ни звука. Получалось только хриплое карканье. «Помогите! Помогите! Помогите!» Может быть, ей следовало бы остаться с этим мужчиной. Он построил ловушки, время от времени ловил в них кролики или белки и поддерживал в ней жизнь. Но он смотрел на нее так странно, когда прошло несколько дней без добычи. Он бы убил ее и съел бы. Ей нужно было бежать. Бежать. Она не могла больше бежать. Лес тянулся без конца. Ее поймали все эти холод и ночь, голод и смерть. Что случилось? Что произошло с миром? Что станет с ней? Ей нравилось представлять себя древней богиней, созданием которой возникло из ниоткуда, которой служил огромный бесконечный мир. И это было его единственной целью. И где теперь этот мир? Голод обжег ее, как удар ножа. Ави споткнулся за снежный ствол дерева и упала. Она лежала, делая слабые попытки подняться. «Мы были слишком мягкими, слишком довольными», — смутно осознавала она. «Мы растеряли всю свою силу. Мы были просто маленькими паразитами на наших машинах, а теперь мы не годимся. Нет, это меня не коснется. Я однажды была богиней». «Испорченный ребенок», — глумился над ней демон в ее мозгу. «Младенец, плачущий по мамочке. Ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе после стольких веков. Ты не должна бегать кругами и ждать помощи, которая никогда не придет. Ты должна помочь себе самой. Построить укрытие, искать орехи и корешки, построить ловушку, но ты не можешь. Все твои надежды на тебя стерты из твоей памяти. Нет. Помогите! Что-то двигалось во тьме. Она задохнулась от крика. Желтые глаза горели, как два костра, и великолепное тело беззвучно выступило вперед. Ави быстро что-то пробормотала, чуть не сойдя с ума от страха, но внезапно ее осенила догадка, и она стала хватать ртом воздух, не веря себе самой. Она все поняла. В этом лесу мог быть только один тигр. «Хэрол!» – прошептала она и поднялась на ноги. «Хэрол!» Все было в порядке. Этот кошмар кончился. Хэрол позаботится о ней. Он будет для нее охотиться, защищать ее. Приведет ее в мир машин, который должен же был где-то существовать. «Хэрол!» – закричала она. «Хэрол, мой дорогой!» Тигр стоял неподвижно, только хвост его подрагивал. На мгновение, совершенно не кстати, он вспомнил звуки, которые пронеслись у него в мозгу. «Ваше основное мышление останется стабильным в течение 1-2 лет, если не произойдет ничего неожиданного». Но эти звуки для него были бессмысленны, они пронеслись по его мозгу и канули в забвение. Он был голоден. Изуродованная лапа заживала плохо, он не мог поймать добычу. Желание поесть, самая элементарная потребность, подтачивала его изнутри, заполняла его тигриный разум и тигриное тело, не оставляя никаких других чувств. Он стоял и смотрел на существо, которое не убегало от него. Некоторое время назад он убил одно такое же. При этой мысли он облизнулся. Откуда-то издалека к нему пришло воспоминание, что это существо однажды было. Он был. Он не может вспомнить. Он шагнул вперед. «Хэрол», — сказала Ави. В ее голосе послышался все возрастающий страх и ужас. Тигр остановился. Он знал этот голос. Он помнил. Он знал ее когда-то.
В ней было что-то такое, что сдерживало его, но он был голоден. Его инстинкты роптали внутри него. Но только бы он смог вспомнить, прежде чем будет слишком поздно. Время тянулось бесконечной бездной, пока они стояли и смотрели друг на друга. Женщина.

0: Кому-то нравится жаркое лето, когда можно купаться, валяться на мягкой траве и не напяливать на себя кучу теплых одежек. Некоторые предпочитают весну с ее теплым ветром и звенящими ручейками. Есть и те, кто любит золотые осенние леса. Но Дед Мороз, конечно же, всем временам года предпочитал зиму. Он вышел из избушки и с удовольствием потопал несколько раз, слушая, как поскрипывает снежок под его нарядными красными сапожками. Сосны и ели были укрыты пушистыми снежными пелеринами, а румяное зимнее солнце заставляло снег ослепительно сверкать и переливаться. Дед Мороз довольно огляделся, вдыхая как можно глубже морозный воздух с ароматом хвои. Он был рад наконец-то перебраться сюда из своего ледяного дворца на Северном полюсе, в котором укрывался от летнего зноя. Там тоже красиво, спору нет. Одно северное сияние чего стоит. Но разве может оно сравниться с этими заснеженными лесами? Избушка стояла на пригорке, и было хорошо видно, как вокруг расстилаются бескрайние пустынные чащи. Однако вокруг самой избушки было не пустынно, а совсем даже наоборот. Между множества построек теремков торопливо сновали фигурки лишачков, снеговиков, разных зверюшек. Несколько медведей с натугой затаскивали в длинный сарай какие-то здоровые ящики. Вокруг звонко и неразборчиво стрекоча скакали белки. Чуть поодаль за суматохой свысока наблюдали несколько оленей. Они считали себя белой косточкой, поскольку возили самого Деда Мороза. Вся эта суета означала, что до Нового года осталось совсем мало, и как всегда не хватало времени, чтобы все как следует подготовить. К Деду Морозу подошел серьезный лишачок с блокнотом в руках. Был он невысок, худ, бородку стриг коротко, носил очки и звался Крыжиком. От природы он был весьма дотошен, аккуратен и имел явную склонность к счетоводству, почему вот уже который год распоряжался подготовкой к празднику. Дед Мороз поглядел на его нахмуренное лицо и приготовился выслушивать список очередных проблем. Проблемы были обычные. Безалаберные синицы запаздывали со списками подарков. Они должны были подслушивать у окон, что хотят дети, и оправдывались тем, что из-за стеклопакетов им теперь ничего не слышно. Мешки для подарков подвезли не того размера, а в партии заграничных игрушек опять нашли бракованные. Дед Мороз, хмыкнув, распорядился, чтобы синицы поторопились насвистеть списки тех пожеланий, что у них есть, а с остальными пусть разбираются домовые. Вообще, к следующему году нужно синиц обучить читать по губам. Мешки перешивать, усадить белок, вон как скачут, пусть лучше делом займутся, и всем остальным спокойнее будет. А вот игрушки нужно пойти поглядеть самому. Своими-то силами уже давно не справлялись, вот и приходилось привозить игрушки из чужестранья. В основном китайские. А поскольку дело у них было поставлено на конвейер, то и бракованные попадались часто. Потому как браком в игрушках считалось неплохо пришитое ухо или лапы на месте хвоста, а недостаток теплоты и радости, вложенных в них, когда их делали. Даже люди это заметили. Пришлось вводить контроль волшебного качества. Дед Мороз с Крыжиком зашли в просторное помещение, где на полках были расставлены игрушки. Яркие разноцветные конструкторы, нарядные куклы с наборами модных платьев, самолеты, блестящие роботы-трансформеры, машины, фломастеры, краски, пазлы, железные дороги и игровые приставки лежали смирно, дожидаясь своего часа. И, конечно, тут было превеликое множество мягких игрушек. Обязательные медвежата всех цветов и размеров, львы, лисички, зайчики и даже крокодилы и черепахи. В углу, на отдельном стеллаже, были расставлены игрушки забракованные.
1: «Да, многовато что-то в этот раз недотыкомок», — вздохнул Дед Мороз, беря их в руки одну за другой. «Мастерам игрушек показывал?»
2: «Да, конечно», — кивнул Крыжик. «Вот эти они берутся подправить», — он указал на большую часть игрушек. «Хотя, конечно, времени уже мало совсем осталось, а с этими и совсем плохо. Мало того, что уровень радости совсем низкий, так еще и измеритель способности любить нулевой уровень показывает».
0: Все игрушки обязательно проверялись на то, могут ли они любить своих маленьких хозяев. Способностями этими наделяли их мастера игрушек, беря каждую игрушку в руки. Как они это делали, на это у каждого мастера был свой секрет, свое умение. Но иногда бывали игрушки, в которых не удавалось пробудить способность любить и радовать детей. Хотя на первый взгляд они были совсем такие же, как остальные, но присмотревшись, можно было заметить, что они чем-то неуловимо отличаются. Дед Мороз хмуро вертел в руках мягкого светлого щенка. Вроде бы мордочка у него была сделана по всем правилам, но пуговичные глаза поблескивали тускло, и от этого он совсем не выглядел симпатичным. Палевая шерстка была мягкая и пушистая, но под ладонью не теплела и не вызывала никакого желания потискать щенка или прижать к себе.
2: «Так что же мне с ними делать?» — спросил Крыжик, рисуя загадочные загогулины в блокноте, украшенном зеленой мишурой. «Отправить в утиль?»
0: Дед Мороз задумчиво смотрел на щенка.
1: «Ты знаешь что? Ты, пожалуй, погоди немного. Пусть они тут пока полежат, разложи их поаккуратнее. Детки-то сегодня должны приехать».
0: Это была еще одна предпраздничная традиция. Маленькие мечтатели и фантазеры, те, которые особенно сильно верили в Деда Мороза, перед Новым годом могли сами приехать и выбрать себе подарки. Правда, они думали, что все это им снится. Кроме того, чтобы доставить детям радость и поблагодарить их за то, что они все еще в него верят, была у этих экскурсий и еще одна важная и секретная цель, которую был посвящен один только Крыжик.
2: «Сегодня!» —
0: утвердительно кивнул Лишачок и посмотрел на Деда Мороза. Он давно уже научился понимать его с полуслова.
1: «Хорошо, так и сделаю».

0: Наступила ночь. В небе загустела глубокая синева, на которой постепенно проступили и засияли кристальные зимние звезды. Нарядные теремки украсились разноцветными гирляндами, а избушка Деда Мороза засветилась мягким серебристым светом. Рядом с ней стояла большая пушистая елка. Вокруг нее суетились зайцы, бурундучки и прочая лесная мелюзга, заботливо изукрашивая ее серебряными и золотыми орехами, сосновыми и еловыми шишками, раскрашенными в разные цвета. Больше всего красили елочку гирлянды из настоящих снежинок, которые сверкали и переливались не хуже звездочек в небе. Зазвенели колокольчики, и на поляну по очереди мягко опустилось несколько саней с притихшими ребятишками. Набежавшие лишачки помогли детям выбраться, и те, быстро освоившись, рассыпались в разные стороны, восхищенно глядя вокруг. Через некоторое время, когда ребята вволю навозились в снегу, слепили снеговиков и полюбовались на елку, их повели выбирать игрушки. Что сделалось с детьми при виде заставленных стеллажей, легко представить каждому, кто хоть раз приводил ребенка в магазин игрушек перед Новым годом. А тем, кто через это не прошел, все равно не понять. Возбужденная толпа маленьких разбойников мгновенно рассеялась между полками. Дед Мороз наблюдал за ними, довольно посмеиваясь в белую бороду. Вдруг он заметил девочку лет 11, худенькую, с двумя светлыми косичками и озорными серыми глазами, в общем, самую, что ни на есть, обыкновенную девчонку. Разве что очень любопытную. Девочка принялась исследовать одиноко стоявший в углу стеллаж. Изучая игрушки, она притихла и вопросительно взглянула на Деда Мороза.
1: «Они какие-то...»
0: — она замялась.
1: «Неправильные, правда? Но я не пойму, что же в них не так?»
2: «Видишь ли», — наклонился к ней Дед Мороз, «все игрушки, роботы и медвежата, куклы и самолеты любят своих хозяев. А вот эти не могут никого полюбить. Поэтому и их никто не полюбит. И радости от них никакой».
1: «И что? Никак нельзя это поправить?»
2: «Есть такие люди, их зовут мастерами игрушек», — сказал Дед Мороз, задумчиво поглаживая бороду и глядя в серые внимательные глаза девочки. «Они могут сделать неживое живым. Но этим игрушкам и они не смогли помочь».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глаза девочки подозрительно заблестели. Дед Мороз увидел, что она вытянула с полки того самого светло-пушистого щенка.
2: «Хотя», — быстро сказал он, — «иногда бывают случаи. Если кто-нибудь приютит такого недотыкомку, иногда они вылечиваются».
0: Девочка молча разглядывала щенка, который безжизненно поблескивал своими тусклыми глазками.
1: «Вообще-то, я хотела попросить собаку. Настоящую?» —
0: протянула она с сомнением.
2: «Конечно», — сказал Дед Мороз. «Живая собака — это здорово. А этих недотыкомок редко кому удается оживить. Слишком это сложно. Не всякий возьмется».
0: Девочка вскинула голову.
1: «А можно я попробую? Возьму вот этого желтенького».
2: «А как же собака?» — мягко произнес Дед Мороз. «Ты ведь знаешь правила. Только один подарок от Деда Мороза можно выбрать самому».
1: «А еще и собаку никак?» —
0: робко спросила девочка, но, увидев, как Дед Мороз отрицательно покачал головой, упрямо выпятила подбородок и сказала:
1: «Ну хорошо, собаку в другой раз. А сейчас я возьму этого игрушечного щенка и попробую его вылечить».
2: «Договорились», —
0: сказал Дед Мороз, став вдруг очень серьезным.

0: Когда усталых и уже засыпающих ребятишек усадили в сани, к Деду Морозу подошел Крыжик.
1: «Получилось!»
0: — утвердительно произнес он, глядя на довольно улыбающегося Деда Мороза. «Она сама решила его забрать», — отозвался тот.
1: «Думаете, выйдет из нее мастер игрушек? Она сумеет? Выдержит испытание?»
2: «Поживем, увидим», — пожал могучими плечами Дед Мороз. «Поживем, увидим».

0: благоухание праздничных пирогов, под звон курантов и шипение фейерверков наступил Новый год. Каждый из маленьких фантазеров нашел утром под елкой самолично выбранный подарок. И девочка получила своего палевого щенка. Она уже решила, как его назовет. Не мудрствуя лукаво, щенок был окрещен Пушком. За Новым годом подлетело Рождество, за ним подоспели крещенские морозы, а там уже и февраль подобрался, мокрый и вьюжный. Одним хорош месяц, короткий. В марте Дед Мороз засобирался в дорогу, летовать на Северный полюс. За мартом пробежал легкий светлый апрель, ручейки один за другим уносили на своих прозрачных спинах кораблики из бумаги, коры и веточек. В мае расцвели ландыши, за ними сирень. И вот уже подкатило, навалилось жаркое суматошное лето. На Северном полюсе хоть и не было жарко, но и здесь лето чувствовалось. Белое нежаркое солнце не заходило круглые сутки. Начался полярный день. Дед Мороз наблюдал, как медведица учит медвежонка охотиться за нерпой, когда увидел вдруг сани, подлетевшие к его ледяному дворцу. Случайному наблюдателю дворец показался бы всего лишь валом ледяных торосов. Почувствовав неладное, Дед Мороз заспешил обратно. У крыльца переминался с ноги на ногу Крыжик. Значит, что-то важное, если он решился прилететь. Высоты Крыжик боялся хуже лесного пожара. «Умерла веселая сказочница», — помолчав, сказал Лишачок. Дед Мороз тяжело опустился на скамью.
1: «Вот беда-то! Ведь совсем недавно нас покинула мудрая сказочница, а мы так и не подыскали никого взамен». «Беда», — повторил Дед Мороз. «Совсем мало сказочников у нас осталось. А значит... скоро некому будет рассказывать детям сказки. Люди потихоньку перестают верить в волшебство, и мы становимся все слабее и слабее. А там, глядишь, и совсем исчезнем», — пригорюнился Крыжик. «Ладно, не грусти», — хлопнул Дед Мороз Лишачка по сгорбленной спине. «Может, и наладится еще, Илья не волшебник уже. Найдем, кому дар сказочницы передать».
2: «Да?» – оживился Лишачок. «Так выбери кого-нибудь поскорее».
0: «Дело это непростое», – сказал Дед Мороз и крепко задумался, так что больше Лишачок не решился уж ничего у него выпытывать.

0: Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять: ничего не вышло. Пуговичные глаза все так же безжизненно поблескивали, а мягкая шерстка отливала холодом. Девочка грустно поглядела на Деда Мороза. Тот ободряюще ей улыбнулся.
1: «Ну, ничего страшного. Я же предупреждал, что это редко кому удается».
2: «А если бы у меня получилось?»
1: «Тогда, — поколебавшись, ответил Дед Мороз, — это значило бы, что у тебя есть дар своей любовью оживлять игрушки. И ты могла бы стать мастером игрушек».
2: «Так значит, это было испытание? И я его не выдержала?»
0: Девочка разочарованно поглядела на щенка.
1: «Зато теперь я могу подарить тебе настоящую собаку», — бодро сказал Дед Мороз.
0: Девочка уныло кивнула, отвернулась и направилась было к саням. Но, крутанувшись на каблуках, опять подбежала к Деду Морозу.
2: «А как же Пушок? Что с ним будет?»
1: «Пушок?» – удивился Дед Мороз. «Ну, его придется сдать в утиль. У нас и так места не хватает. Не можем мы хранить негодные игрушки».
2: «Отдайте мне его, пожалуйста»,
0: – нахмурилась девочка.
1: «Отдать? А как же собака?»
0: Дед Мороз не торопился выпускать щенка из рук.
2: «Верните мне Пушка», — сказала девочка. «Пусть он так и остался недотыканкой, но ведь он в этом не виноват, и я его все равно люблю. И мне его жалко», — добавила она после паузы.
1: «Я очень рад, что ты так решила. Очень», — сказал Дед Мороз, бережно вручая ей щенка.
0: Он ненадолго задержал ее худые ручки в своих огромных ладонях.
1: «Ты знаешь, мне кажется, у вас с Пушком все будет хорошо».

0: Дед Мороз махал вслед удаляющимся саням, когда к нему подошел Крыжик.
1: «Мне очень жаль, что у нее не вышло», — сказал он со вздохом.
0: Дед Мороз поглядел на него с улыбкой.
2: «Кто сказал, что не вышло?» «Да, этого испытания она не прошла, но зато выдержала куда более важные испытания.
3: Она доказала, что может любить и того, кто совсем не симпатичен, не ожидая и не получая ответной любви. А это особая, редкая способность. Как раз та, которой должен обладать настоящий сказочник, который пишет сказки для всех людей, симпатичных и не очень, тех, кто рядом, и тех, кого он никогда не увидит. Теперь я знаю, кому можно передать дар.
2: Слышишь, Борода? Мы нашли сказочницу!
3: Через несколько лет я передам ей дар, и она начнет сочинять настоящие волшебные сказки.
2: А пока...
3: пока...
0: Девочка спала. Рядом на подушке, как обычно, лежал Пушок. Вдруг что-то засияло на его шерстке. Что-то неуловимо изменилось. Вздрогнув, девочка проснулась и увидела рядом с собой живого, золотистого щенка со смешными висячими ушками, который смотрел на нее с любовью и преданностью, карими глазами с рыжими искорками. Искорки немного напоминали снежинки.
2: «Волшебник я или нет?» — сказал Дед Мороз, довольно усмехаясь в седые усы.

Это была новогодняя сказка Аллы Филипповой «Недотыкомка». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Михаил Кликин. Соглядатай.
1: Они повсюду. Я знаю, вы тоже видели их. Вы скользили взглядом по их неприметным лицам, вы стояли бок о бок с ними в метро, видели их отражение в витринах. Вы видели их, но не обратили внимания и тут же забыли, что видели. Они умеют прятаться, сливаться с толпой, растворяться в городской сутолоке. Они тени в подворотнях, они колыхание занавесок, они блеклые отражения в стеклах, они дыхание ветра за вашей спиной. Они повсюду. Они следят за нами, за каждым из нас и ждут. Ждут.
0: Они слуги города. Соглядатаи, охотники, палачи. Вы не можете от них спрятаться, не можете убежать. Все, что вам позволительно, это не замечать их. И вы не видите их. Не видите до той поры, пока не совершите ошибку. И тогда они придут за вами. Так же, как пришли за мной. Я заметил их, и это стало моей первой ошибкой. Был октябрь. Раннее утро, мрачное и унылое. Вот уже которую неделю сыпал мелкий дождь. На улицах было пустынно, только машины мчались мимо тротуара, взрывая свинцовые лужи. Я заметил его лишь, когда подошел вплотную. Серая тень на автобусной остановке, длинный плащ, поднятый воротник, бесформенная кепка, опущенная на глаза. «Десятки давно не было?» — спросил я у него. Он промолчал, даже не посмотрел в мою сторону. «Десятки!» — начал было я вновь, но закашлялся. Тяжелый, набрякший влагой воздух рвался из легких, рвался так сильно, что под ложечкой сделалось больно и засипело в груди. Я сплюнул мокрот и увидел необычайно яркую кровь. «Кровь», — сказал я испуганно. «Туберкулез?» Алые прожилки в сером сгустке слизи. Солоновато-сладкий привкус во рту. «Рак? Проказа?» Перед глазами запрыгали черные точки. Уши заложило звоном и грохотом. Задрожала земля под ногами. Я подумал, что умираю. Повернулся к незнакомцу, чтобы попросить о помощи, и вдруг увидел его глаза, искры жадного интереса в бездонном мраке зрачков. Грохот усилился. Земля ходила ходуном. Чтобы не упасть, я схватился за столб. Из-за поворота выполз трамвай. Он сыпал искрами и сотрясал землю. Серое железное чудовище с непроницаемо черными окнами остановилось на середине дороги, точно напротив человека в плаще, и отворило дверь во тьму утробы. Незнакомец посмотрел на трамвай, потом на меня. Я все еще давился кашлем. Он криво усмехнулся и шагнул прямо в лужу, что широко расползлась у бордюра. Вода расступилась, я видел это. Она отшатнулась от незнакомца, отпрыгнула вихрем брызг. Он ступил на сухой асфальт и пошел к трамваю. Сухой плащ полоскался на ветру, полы развивались, и мне показалось, что у этого жуткого человека нет ног, одни только ступни и нет лица, только глаза и кривая усмешка. Он вспрыгнул на подножку, дверь урча прожевала его, затем трамвай сыто рыгнул и, рассыпая искры, рванул куда-то помимо рельсов. Через пару секунд он исчез. Перестала дрожать земля. Кашель прошел. Ничего не болело. Я был в порядке. И все же я решил вернуться домой, полежать, отдохнуть. Потом позвонить на работу, сказать, что не приду, что мне надо срочно в больницу провериться. Рак? Быть может, возьму отпуск, уеду на несколько дней к жене, она отдыхает у родителей в деревне. Мне давно надо отдохнуть. 3 года без отпусков, без больничных, работа по 12 часов в сутки. Я забыл про страшного человека и трамвай-чудовище. Забыл, потому что есть вещи более страшные, чем непонятные. Рак. Но когда я уже подходил к своему дому, я встретил другого человека. сером плаще с поднятым воротником и в бесформенной кепке. «Ваш трамвай уже ушел», — зачем-то сказал я ему. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Лица у него не было, только хищная ухмылка. Врач, осмотрев меня, улыбнулся и сказал, что я проживу еще долго. Вторая моя ошибка заключалась в том, что я не смог, не захотел забыть о них. Люди осени, серые и безликие, они приходили ко мне во снах. Они стояли рядами, загораживая собой весь мир, и я не мог прорваться сквозь их строй, как ни старался. Я стал встречать их и наяву, на улицах города. Нечасто они хорошо умеют прятаться. И все же я порой узнавал их, выделял из толпы и уже не отворачивал глаз. Они тоже узнавали меня, усмехались, проходили мимо. Они никогда не смотрели на меня, но всегда я чувствовал их холодные взгляды. На выходные приехала жена. Я встречал ее на вокзале, и вместе со мной ее встречали серые. Их было двое. А может быть больше, но я заметил лишь этих двоих. Было многолюдно. На перронах, у касс, в зале ожидания толпились люди, галдели, махали руками, потели. Прокладывая себе путь, надрывно взрыкивали перегруженные жадные носильщики. Люди в форме, с кобурами на ремнях и с пищащими рациями просили предъявить документы и требовали денег. Таксисты, словно проститутки, выстроившись вдоль стен, говорили что-то завлекательное проходящим мимо людям. Неразборчиво громко хрипел репродуктор. В тихих уголках, устроив себе звериные гнездышки, свернувшись клубком, безмятежно дремали завшивленные бомжи. А эти стояли в самом центре волнующегося людского моря, две серые скалы, и никто их не замечал. Только я. Я один. Жена легко спрыгнула на перрон, нырнула под мой зонт, повесила на меня тяжелую сумку и осторожно поцеловала. Я был небрит и запущен. От нее пахло летом, горячим сеном, пылью, цветами и рекой.
2: «Ну что за погода?» — сказала жена.
0: «Осень», — ответил я.
2: «А у мамы тепло. Солнышко светит. Бабье лето».
0: «Это все они», — сказал я и осекся.
2: «Кто?»
0: «Демократы», — сказал я и делано рассмеялся. Она серьезно посмотрела на меня.
2: «Что-то не так?»
0: «Нет, все нормально. Просто я без тебя одичал».
2: «Дикарь».
0: Прижалась ко мне, и я невольно обернулся на серых людей. Их не было. Возможно, они испугались жены, подумал я тогда. Ее аромата. Частички бабьего лета, что привезла она с собой в маминой сумке. Люди осени действительно боялись лета. Но кроме них были еще люди зимы.
2: «Хочу домой», — сказала она.
0: «Как мама?» — спросил я в такси.
2: «Болеет, но чувствует себя хорошо».
0: «А я здоров, но чувствую себя...» Я хмыкнул и заметил в зеркале, как усмехнулся водитель, пряча глаза под козырьком бесформенной кепки. Серое такси бежало по улицам города, и вода шарахалась из-под его колес. Третьей моей ошибкой стало то, что я все, почти все ей рассказал. Я не собирался этого делать, не хотел пугать ее, да и знал, какая реакция последует, и не хотел этой реакции. Но бывают моменты, когда невозможно промолчать. Когда к тебе прижимается самый родной человек, шепчет что-то совершенно ненужное, но такое приятное, ласково касается губами мочки уха, и ты не можешь не поделиться.
2: «Ты сошел с ума», — сказала она и зажала себе рот.
0: «Было бы слишком просто», — ответил я.
2: «Тебе надо отдохнуть», —
0: сказала она и чуть отодвинулась.
2: «Ты много работаешь».
0: «Я не работаю уже вторую неделю».
2: «Почему?»
0: Врач посоветовал мне отдохнуть. Я взял отпуск.
3: Врач? Ты был у врача?
0: Да.
3: У какого?
0: У онколога. Она отодвинулась еще дальше. Села на кровати, серьезно разглядывая меня. Загорелые неприкрытые груди качнулись, когда она помотала головой.
3: Ты меня пугаешь.
0: В неярком свете ночника ее кожа выглядела совсем серой.
1: Ладно, потянулся я к ней.
3: Перестань, забудь. Это все глупости.
1: Что я несу?
0: Совсем тут без тебя одичал. У нее был вкус лета.

0: Дождь стучал по зонту, требуя, чтобы его впустили.
1: «Я скоро приеду», — сказала она, — «через 4 дня».
0: «Зачем? Не надо жертв, отдыхай».
1: «Боюсь, если приеду позже, то не узнаю тебя».
0: «Все нормально, со мной все будет хорошо».
1: «Я бы не уезжала, но мама будет ждать. Я обещала».
0: «Конечно».
1: «Почему ты не хочешь поехать со мной?» «У меня дела».
2: «Какие?
1: Ты же не работаешь, ты в отпуске».
0: «Надо повидать всех старых знакомых. Я так давно у них не был».
1: «У тебя появилась любовница?»
0: Она улыбнулась. «И не одна», — ответил я.
1: «И что же будет со мной?»
0: Я не успел ответить. Дородная проводница, стоящая возле двери вагона, вмешалась в разговор.
3: «Пора!»
0: У нее был грубый голос.
3: «Отправляемся, девушка!»
1: «Пока»,
0: — сказала мне жена и поцеловала в щеку. Сегодня она пахла городом, косметикой, хлоркой и металлом. Поезд тронулся. Я помахал в заплаканное окно. Кто-то помахал мне в ответ. Она ли? Повернувшись, я увидел серых. Теперь их было 5. 2 стояли возле милицейской будки, 2 других застыли изваяниями у вокзальных часов. Еще 1 стоял в дверях вокзала. Людям приходилось огибать его, но никто не выказывал недовольства. Они не замечали серого человека, заслонившего дорогу. Когда я проходил мимо тех, что стояли под часами, горло мне сдавил болезненный спазм. Я сплюнул им под ноги кровавую слизь. Они усмехнулись. Они откуда-то знали, что я все, почти все рассказал жене. Ночью я вдруг очнулся и какое-то время лежал, напряженно таращась в непроглядную тень и пытаясь понять, что же меня разбудило. Потом скрипнула половица. Кто-то, я знал, кто стоял в 2 шагах от кровати, невидимый в темноте. Я убил его. Возможно, это была моя последняя, 4-я, роковая ошибка. А быть может, это был единственно верный шаг. Я и сейчас не знаю, зачем тогда пришло ко мне это существо, поговорить или убить. Быть может, оно и вовсе случайно оказалось в моей квартире. Какое-то время я лежал, затаив дыхание и слушая, как бешено колотится сердце. А потом... Потом... Серое лицо появилось из тьмы, нависло надо мной, глаза и рот, больше ничего. И я не выдержал. Мы катались по полу. Он был невообразимо силен. Я хрипел и плевался кровью. Он молчал. Бешено стучали снизу соседи. Потом я прищемил ему руку дверью и вырвался. Скользнул на кухню, вывалил на пол содержимое ящика стола, ощупь я нашел большой нож, поранился об острое лезвие, забился в угол. Серый человек просочился на кухню словно туман, и я подумал, что его не возьмешь никаким оружием. Но нож с трудом рассек плоть, и человек упал. Впрочем, это был уже совсем не человек. Я захлебнулся собственной кровью. Теряя сознание, я продолжал отчаянно кромсать его тело. Последнее, что помню, это как перерезал ему горло. Очнулся я в больнице. Разбуженные шумом соседи вызвали милицию. Прибывший наряд взломал дверь и нашел меня на кухне. Голову с ножом в руке. Все вокруг было заляпано кровью. Моей кровью. Больше ничего и никого не было. Серые люди умеют прятаться. Жена приехала не через 4 дня, как обещалось, а через 2. Она сообщила о своем прибытии телеграммой, но меня не было дома. Я лежал под капельницей в больнице. Она сказала маме, что я заболел, и потому ей нужно срочно вернуться. Мама пожелала мне скорого выздоровления и заставила дочку взять огромный арбуз.
3: «Ему надо побольше витаминов», — сказала она. А у вас в городе таких не продают, там одна химия.
0: Мою жену сбила машина. Серая «Волга» с тонированными стеклами, номеров которой никто не заметил. Огромный арбуз, точно бомба, взорвался тысячи алых брызг, и на дармовое угощение тут же слетелись тучи голубей и ворон. Они сновали в грязных лужах и торопливо склевывали кровавые ошметки. Я узнал о ее смерти в тот же день. Сквозь стеклянную дверь палаты я видел милиционера, который о чем-то говорил с врачом. Врач не хотел, чтобы меня беспокоили. Врач считал, что мне нельзя беспокоиться. И я все понял. Я не собирался лежать и ждать, когда они придут за мной. Я сбежал. На несколько дней меня приютил друг. Он ни о чем не спрашивал, а я ничего не мог ему рассказать. Потом, окрепнув, поправившись, я ушел от него, не хотел подвергать его опасности. Какое-то время я жил в маленьких гостиницах, снимал номер на день-два, не больше. Старался не выходить на улицу. Но они знали, что я где-то рядом. Они понимали, что я никогда не прощу им убийство жены. И они искали меня. Я убил троих. Перед смертью они кое-что мне рассказали. У них странные голоса, тихие, бесцветные, шепот осеннего ветра. Их слова так сложно понять и запомнить. До чего-то я додумался сам. Сапиентисат. Вы слышали когда-нибудь чужие голоса в телефонной трубке? Вам встречались ночные трамваи и троллейбусы, торопливо везущие в никуда, полные салоны мрака? А случалось ли вам видеть призрачные огни в сырой тьме подвалов? Звонил ли невидимка в дверь вашей квартиры? Просыпались ли вы глухой ночью от звука шагов в пустых комнатах? Было ли так, что газ или вода сами собой включались, а мебель вдруг двигалась и пропадали бесследно какие-то вещи? Серые люди живут среди нас. Люди осени, безликие соглядатаи. Люди зимы, безжалостные убийцы. Мы создали новую среду, города. И новый вид существ должен был появиться. Я не силен в латыни. Homo urbanus, поправьте меня, если здесь допущена ошибка. Пока нас больше, чем их. Пока они прячутся, следят за нами, паразитируют на нас, чего-то ждут. Как долго это будет продолжаться? Я знаю, вы видели их. Надо лишь чуть напрячься, чтобы вспомнить. Надо стать чуть более внимательным, чтобы их увидеть. Но вы боитесь. Они прячутся от вас, а вы прячетесь от них. Ночью они пришли за мной. Втроем. Окружили частный дом на окраине города, где я снял на сутки приделок, глухую каморку без окон с единственной узкой дверью, запирающейся на клипкий шпингалет. Я проснулся от того, что во дворе заворчала собака. Взвизгнула, смолкла. Я понял, что это они. Люди зимы. В темных кожаных куртках, под капюшонами которых тьма вместо лиц. В черных перчатках, в просторных брюках, в высоких прошнурованных ботинках на толстой крепкой подошве, окованной металлом. Они вечно ежатся, словно мерзнут на стылом зимнем ветру. Из-под капюшонов всегда курится пар. От них веет холодом, и мурашки бегут по коже, когда они проходят рядом. Вам должно быть знакомо это чувство. Я бежал. Быстро оделся. На улице было холодно, близилась зима. Осторожно, стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, прокрался к двери, отпер ее, скользнул в темный коридор. Люди зимы подходили все ближе. Я чувствовал их. Как обычно, рот наполнился кровью. Они вытягивали из меня силу. Они пытались умертвить меня на расстоянии. Пригнувшись, чтобы убийцы не заметили мой силуэт в темном окне, я прокрался вдоль коридора, ощупью отыскал низенькую дверцу, за которой был крытый двор со всеми деревенскими удобствами, приоткрыл ее и, затаив дыхание, просочился в узкую щель. На дворе было чуть светлей. Сквозь дырявую крышу лился внутрь лунный свет. Кругом громоздился хлам. Из темных углов, из полос тени торчали погнутые грабли, источившиеся лопаты, ржавые косы, словно суставчатые лапы огромного насекомого. Пыльные мешки, похожие на истлевшие трупы, висели на стенах, валялись на земляном полу. Округлые куски мела и соли, точно черепа. Клочья пакли и ветоши, выцветшие скальпы. Рискуя обрушить вековые груды мусора, я пробирался к дальней стене, в загончик, где когда-то держали скотину. Там было единственное окошко, маленькая дыра в стене, затянутая пленкой. Я надеялся, что меня там никто не ждет. И мне повезло. Я убежал. Содрал пленку, снял с себя куртку, выбросил в окно, потом, нелепо дрыгая ногами, протиснулся и сам, вывалился прямо в подмерзшую лужу, порезал руку о корку льда. И они тотчас почуяли запах свежей крови, услышали шум, уловили тепло моего тела. Но поздно. Я бежал изо всех сил узкими темными проулками. За высокими глухими заборами давились злобным лаем собаки. Вскоре город кончился. Я выбежал на шоссе и тут же поймал попутку. «Куда?» — спросил водила-дальнобойщик, довольный, что ни одному придется ехать в ночи.
1: «В деревню», — сказал я. «Подальше от этого проклятого города».

0: Иногда я думаю, что не среду мы создали, а новых существ, мегасуществ.
1: Что если мегаполисы уже давно обрели разум?
0: Гигантские амебоподобные организмы с каждым годом растут, расползаются, поглощая окружающие земли, пряча их под бетонной асфальтовой коростой. Ненасытные глотки ТЭЦ поглощают тысячи тонн угля, газа и мазута. В кишечнике канализации постоянно что-то переваривается. Провода нервы гудят от перегрузки. Кровеносная система дорог функционирует круглосуточно. Клапаны светофора управляют движением. На оживленных перекрестках, в банках, в магазинах, всюду глаза камеры. Мегаорганизмы связаны между собой паутиной проводов, трубопроводов и дорог. Они настоящие хозяева Земли. А мы их рабы, заложники. И те из нас, кто не захочет работать на благо организма, будут иметь дело с соглядатаями, с чистильщиками. Серые люди — это своего рода лейкоциты, макрофаги, пожиратели заразы. Они умеют прятаться. До поры до времени. —

0: Сейчас я живу в глухой провинции, в небольшом селе. До ближайшего города 100 километров, но это обычный заштатный городок, 1080 жителей, где все друг друга знают. Опасные же города далеко, я стараюсь бывать там как можно реже. В селе меня считают богатым чудаком. Уехал, мол, из города в глушь, купил старую каменную усадьбу, поселился там один, постоянно что-то мастерит, принимает какие-то машины, разгружает, погружает. На крышу поставил хитрые антенны, опутал весь дом кабелями. Чудик! Приходил как-то участковый, интересовался, чем-то я занимаюсь. Я провел его по усадьбе, показал свой маленький цех, сказал, что варю мыло. Даже дал подержать в руках только что отлитый кусок. «Какое-то оно не мыльное, с сомнением», — сказал участковый. «Специальное», — ответил я, — «хозяйственное». «Ну ладно, документы в порядке?»
1: «Конечно», — заверил я его.
0: Потом мы чуток выпили, и он довольный ушел. Мне нравится здесь жить. Спокойно, тихо. Неспешно занимаюсь своим делом. К концу жизни надеюсь все завершить. Я хочу спасти свой вид от вымирания. Тут все просто. Либо я уничтожу города, либо города сожрут всех нас. Вы не представляете, сколько может сделать неглупый человек, имеющий достаточно времени, только упорство, множество друзей по всему свету, с большей частью которых он даже не встречался лично. Слава тебе, интернет, слава вам, социальные сети. Человек, который до сих пор любит свою мертвую жену. Вчера я отправил первый груз за границу. В Нью-Йорк. 2 тонны. 60 коробок моего фирменного мыла. Новая улучшенная формула уже должно быть грузится на транспортный самолет. Следом, под видом радиокомпонентов для систем спутниковой связи, пойдут взрыватели. Люди, которых я нанял, сделают все, что нужно, не задавая лишних вопросов. Нет, я не собираюсь убивать людей, хотя без жертв, наверное, не обойдется. Я хочу обескровить мегаполисы. Тысячи зарядов в крупнейших городах ждут своего часа. Если я нажму маленькую кнопку на брелоке, который сейчас находится в заднем кармане моих брюк, а потом в течение 5 минут не отменю команду, детонаторы сработают. Лопнут нефтепроводы и газопроводы. Рухнут опоры линии электропередачи. На энергетических объектах взорвутся котлы, взлетят на воздух подстанции. Отключатся телефонные коммутаторы, вспыхнут телебашни, перестанут работать насосные станции. Надеюсь, этого будет достаточно. Мне не хочется приводить в действие заряды с радиоактивной грязью. Сегодня ночью у меня пошла горлом кровь. Я давился кашлем и выплевывал в подушку комки алой слизи. В руке у меня был брелок. Кажется, они нашли меня и здесь. Неужели они стали выбираться за пределы городов? Значит, у меня остается слишком мало времени. Утром я перепрограммировал систему взрывателей. Теперь я обязан каждый день нажимать кнопку. И если со мной что-то случится, если серые люди доберутся до меня, вы знаете, что произойдет. Теперь знаете. Не думаю, что вы меня простите. Но я хочу, чтобы вы меня поняли.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Двурукая машина. Еще со времен Ареста находились люди, которых преследовали фурии. Однако только в 22 веке человечество обзавелось настоящими стальными фуриями. Оно к этому времени достигло критической точки в своем развитии и имело все основания для создания таких человекоподобных роботов. Они как собаки шли по следу тех, кто совершил убийство. Преступление это считалось самым тяжким. Все происходило очень просто. Убийца, полагавший, что находится в полной безопасности, вдруг слышал за собой чьи-то размеренные шаги. Обернувшись, он видел следовавшего за ним по пятам двурукого робота. Человекоподобное существо из стали, которое, в отличие от живого человека, было абсолютно неподкупным. С этой минуты убийце становилось ясно, что всемогущий электронный мозг, наделенный способностью проникать в чужие мысли, какой не обладало ни одно человеческое существо, вынес свой приговор. Отныне убийца постоянно слышал шаги за спиной. Словно некая движущаяся тюрьма с невидимой решеткой отгораживала его теперь от всего остального мира. С этой минуты он сознавал, что уже ни на миг не останется в одиночестве, и однажды наступит день, хотя сам он не мог предугадать, когда именно, и робот из тюремщика превратится в палача.

0: ресторане Деннер удобно откинулся в кресле, словно отлитым по форме человеческого тела, и, прикрыв глаза, чтобы лучше насладиться букетом, смаковал каждый глоток вина. Он чувствовал себя здесь в полной безопасности. Да, в абсолютной безопасности. Вот уже почти час он сидит в роскошном ресторане, заказывает самые дорогие блюда, прислушиваясь к негромкой музыке и приглушенным голосам посетителей. Здесь хорошо. И еще хорошо иметь сразу так много денег. Правда, для того, чтобы получить их, ему пришлось пойти на убийство. Но чувство вины ничуть не тревожило его. Не пойман, не вор. А ему, Деннеру, гарантирована полнейшая безнаказанность, какой не обладал еще ни один человек. Он прекрасно знал, какая кара ожидает убийцу. Если бы Гартс не убедил его в абсолютной безопасности, Деннер никогда бы не решился нажать на спусковой крючок. Какое-то старое, давно забытое словечко на мгновение всплыло в памяти. Грех. Но оно ничего не пробудило в его душе. Когда-то это слово странным образом было связано с чувством вины. Когда-то давно, но не сейчас. Человечество с тех пор далеко ушло в своем развитии. Понятие греха превратилось в бессмыслицу. Он постарался не думать об этом и приступил к салату из сердцевины пальмы. Салат ему не понравился. Ну что ж, случается и такое. В мире нет ничего совершенного. Он отхлебнул еще вина. Ему нравилось, что бокал, словно живой, слегка подрагивает в руке. Вино превосходное. Деннер подумал, не заказать ли еще, но потом решил, что не стоит. На сегодня, пожалуй, хватит. Ведь впереди его ждет множество разнообразных наслаждений. Ради этого стоило многое поставить на карту. Никогда раньше ему такого случая не представлялось. Деннер был из числа тех, кто родился не в свой век. Он прожил на свете уже достаточно много, чтобы помнить последние дни утопии, но был еще настолько молод, чтобы не ощущать в полной мере прессу новой политики, которую компьютеры ввели для своих творцов. В далекие годы его юности роскошь была доступна всем. Он хорошо помнил времена, когда был подростком. Последние из эскапистских машин тогда еще выдавали сверкающие радужными красками утопичные, завораживающие картины, которые никогда не существовали в реальности и вряд ли могли существовать. А потом жесткая политика экономии положила конец всем удовольствиям. Теперь каждый имел лишь самые необходимые, и все обязаны были работать. А Деннер ненавидел работу всеми фибрами души. Когда произошел этот перелом, он был еще слишком молод и неопытен для того, чтобы выйти победителем в конкурентной борьбе. Богатыми могли себя считать сегодня лишь те, кто сумел прибрать к рукам предметы роскоши, которые еще производили машины. На долю же Деннера остались только яркие воспоминания, да тоскливая злоба обманутого человека. Единственное, что ему хотелось, это вернуть былые счастливые дни, и ему было абсолютно наплевать на то, каким путем он этого достигнет. И вот теперь он своего добился. Он провел пальцем по краю бокала, почти ощущая, как тот отозвался на это прикосновение едва слышным звоном. «Хрусталь», — подумал Деннер. Он был слишком мало знаком с предметами роскоши и плохо во всем этом разбирался, но он научится. Всю оставшуюся жизнь ему предстоит этому учиться и вкусить, наконец, счастье. Он посмотрел вверх и сквозь прозрачный купол крыши увидел неясные очертания небоскребов. Они обступали его со всех сторон, точно каменный лес. И это только один город. Когда он устанет от него, будут другие города, всю страну, всю планету опутала сеть, соединяющая один город с другим, подобно огромной паутине, напоминающей загадочного полуживого монстра. И это называется обществом. Он почувствовал, будто кресло дрогнуло под ним. Протянув руку к бокалу с вином, он быстро осушил его. Неосознанное ощущение какого-то неудобства, словно задрожала сама земля, на которой стоял город, было чем-то новым. Причина была... Ну да, конечно. Причина в этом неведомом страхе. Страхе из-за того, что его до сих пор не обнаружили. Пропадал смысл. Город представляет собой сложный комплекс, и, конечно, он живет спокойно в расчете на то, что машины неподкупны. Только они и удерживают людей от вырождения и стремительного превращения в вымирающих животных. И среди этого множества машин аналоговые компьютеры стали гироскопами всего живого. Они разрабатывают законы и следят за их исполнением, исполнением законов, которые необходимы человечеству, чтобы выжить. Деннер многого не понимал в этих огромных изменениях, которые потрясли общество за годы его жизни, но для себя кое-что он все-таки уяснил. Он Он чувствовал, что во всем этом есть какой-то определенный смысл. В том, что он презрел законы общества, в том, что сидел сейчас в роскошном ресторане, утопая в мягком глубоком кресле, потягивая вино, слушая тихую музыку. И никакой фурии не было за его спиной в качестве доказательства того, что компьютеры являются ангелами-хранителями человечества. Если даже фурию можно подкупить, то во что остается верить людям? И тут она появилась. Деннер слышал, как внезапно смолкли все звуки вокруг. Оцепенев, он застыл с вилкой в руке и уставился в противоположный конец зала, туда, где была дверь. Фурия была выше человеческого роста. На какое-то мгновение она замерла у двери, и луч послеполуденного солнца ярким зайчиком отразился от ее плеча. Глаз у робота не было, но казалось, что его взгляд неторопливо, столик за столиком, ощупывает весь ресторан. Затем робот шагнул в дверной проем, и солнечный зайчик скользнул в сторону. Похожий на закованного в стальные латы высокого мужчину, робот медленно брел между столиками. Отложив вилку с нетронутой пищей, Деннер подумал: «Это не за мной. Те, кто здесь сидит, теряются в догадках, но я-то твердо знаю, что он пришел не за мной». И в памяти ясно и четко во всех деталях, как те воспоминания, что проносятся в сознании тонущего человека, возник их разговор с Гарцем. Как в капле воды, способной отразить широкую панораму, сконцентрировать ее в крошечном фокусе, мгновение сфокусировались сейчас в его памяти те 30 минут, которые Деннер провел с Гарцем в его лаборатории, где стены, если нажать кнопку, становились прозрачными. Он снова увидел Гарца, полного блондина с печально опущенными бровями. Этот человек казался необычайно расслабленным, пока не начинал говорить, и тогда его пламенный темперамент заставлял вибрировать даже воздух. Деннер снова вспомнил, как стоял перед столом Гарца, ощущая подражание пола едва слышное гудение компьютеров. Они были хорошо видны отсюда, сквозь стекло. Гладкие, сверкающие, с поблескивающими будто свечи в разноцветных лампадках огоньками. Снизу глухо доносилось их жужжание, словно машины переваривали факты, осмысляли их и, подобно оракулам, изрекали свои выводы на загадочном языке цифр. Только такие, как Гарс, способны были понять, что они вещают. «У меня к тебе дело», — начал Гарс. «Я хочу, чтобы ты убрал одного человека». «Ну уж нет», — ответил Деннер. «Ты что, за дурака меня принимаешь?» «Подожди, не спеши, тебе нужны деньги». «Для чего?» — с горечью спросил Деннер. «На шикарные похороны». «На шикарную жизнь. Я знаю, ты не дурак. Я чертовски хорошо знаю, что ты не согласишься сделать то, о чем я тебя прошу до тех пор, пока не получишь деньги и гарантию безнаказанности. Но именно это я и собираюсь тебе предложить. Гарантию безнаказанности». Деннер бросил взгляд сквозь прозрачную стену на компьютеры. «Да уж, конечно», — сказал он. «Послушай, я отдаю себе отчет в том, что говорю. Я...» Гард замялся, беспокойно оглянувшись вокруг, как будто сомневался в предпринятых мерах предосторожности. «То, о чем я говорю, нечто совершенно новое», — продолжал он. «Я могу пустить любую фурию по ложному следу». «Ну, конечно», — недоверчиво бросил Деннер. «Правда, правда. Я покажу тебе, как это делается. Я могу отвести любую фурию от ее жертвы». «Каким образом?» «Это, разумеется, тайна. Дело в том, что я нашел способ закладывать в компьютер искаженные данные, так что машины выносят неверные определения виновности или же делают неверные выводы после признания виновности». «Но это же опасно». «Опасно?» Гарц взглянул на Деннера из-под своих печальных бровей. «Конечно, опасно. Я знаю это и потому не слишком часто прибегаю к этому способу. В общем-то, я проделал это только один раз. Я разработал метод теоретически и один раз провел на практике. Он сработал. Чтобы доказать тебе, что я говорю правду, я повторю его, затем повторю еще раз для того, чтобы обезопасить тебя. Вот и все. Мне не хочется вносить путаницу в работу вычислительных машин без особой необходимости. Когда ты сделаешь свое дело, мне это больше не потребуется». «Кого я должен убить?» Гарц невольно посмотрел вверх. Туда, где несколькими этажами выше располагались кабинеты наивысшего ранга. «О'Райли», — сказал он. Деннер тоже посмотрел в потолок, словно мог увидеть сквозь перекрытие от подошвы ботинок высокочтимого О'Райли, управляющего, главного контролера электронных вычислительных машин, вышагивающего по пушистому ковру где-то там над его головой. «Все очень просто», — сказал Гарц. «Я хочу на его место».
1: «Почему бы ты где-то самому не убрать его, если ты уверен, что можно отделаться от курии?»
0: «Потому что это выдаст меня с головой», — раздраженно сказал Гарц. «Подумай сам. У меня есть совершенно очевидный мотив для преступления. Даже калькулятор покажет, кому больше всего выгодна смерть Орайли. Если я еще и сумею отделаться от фурии, все начнут ломать голову, как это мне удалось. У тебя же нет никаких побудительных причин для убийства Орайли. Никто, за исключением компьютеров, об этом знать не будет, а уж о них я позабочусь».
1: «А откуда я узнаю, что ты действительно можешь это сделать?»
0: «Очень просто. Смотри сам».
2: Гарц поднялся и быстро пересек комнату по мягкому пружинищему ковру, который обманчиво придавал его походке молодую стать. У дальней стены комнаты на уровне человеческой груди был расположен контрольный пульт с наклонным стеклянным экраном. Гарц нервно ткнул пальцем кнопку, и на экране появился план одного из районов города.
0: «Мне нужно отыскать сектор, где находится фурия», — объяснил он.
2: Изображение на экране начало мерцать, и Гарц снова нажал кнопку. Нечеткая сеть городских улиц заколебалась, стала яркая, затем погасла, пока он быстро сканировал один район за другим. Затем план района снова стал четким. Три волнистые полосы разного цвета пересеклись в одной точке неподалеку от центра. Точка медленно двигалась по экрану, соответственно, скорости идущего человека, уменьшенного в масштабе соответствующим изображению улицы, в которую шел. Вокруг него медленно плыли цветные линии, сфокусированные в одной точке.
0: «Вот здесь», — сказал Гарц, наклоняясь вперед, чтобы прочесть название улицы.
2: С его лба на стекло упала капля пота, и он неловко стер ее пальцем.
0: «Вот. Вот идет человек в сопровождении фурии. Она следует за ним неотступно. Вот сейчас будет хорошо видно. Смотри-ка».
2: Над столом был расположен другой экран, побольше. Включив его, Гарц нетерпеливо ждал, когда уличная сценка появится в фокусе. Толпы людей, оживленные движения, шум. Одни куда-то спешат, другие слоняются без дела.
0: И середины толпы, словно оазис отчуждения, словно остров в людском море. А поэтому находящемуся в гуще движения островку придут неразлучные, будто Робинзон и Пятница, двое его обитателей.
2: Первый из них, изможденный, усталый мужчина, шагает, не отрывая глаз от земли. Второй, закованный в блестящие доспехи верзила, следует за ним шаг в шаг. Кажется, невидимые стены отделяют их от толпы, сквозь которую они движутся, ограждают пространство, которое смыкается, как только они проходят, и распахивается перед ними, делая проход.
0: Одни прохожие с любопытством глазеют на них, другие в замешательстве отводят взгляд, а находятся и такие, кто смотрит с откровенным нетерпением, ожидая момента, когда Пятница поднимет свою стальную руку, чтобы нанести Робинзону роковой удар. «Гляди внимательно», — взволнованно бросил Гарц. «Погоди минуту, я хочу отвести фурию, чтобы она перестала преследовать этого человека».
2: Он пересек комнату, подойдя к письменному столу, открыл ящик и низко склонился над ним, словно прятал что-то от посторонних глаз. Деннер услышал несколько щелчков, а затем короткую дробь клавишей.
0: «Ну вот сейчас», — сказал Гарт, закрывая ящик и тыльной стороной ладони вытер лоб. «Очень жарко здесь, правда? Давай-ка посмотрим поближе. Вот увидишь, сейчас что произойдет».
2: Они снова вернулись к большому экрану. Гарц повернул рычажок, и уличная сценка заполнила весь экран. Они увидели крупным планом человека и его преследователя. На лице у мужчины было такое же бесстрастное выражение, как и у робота. Словно эти двое прожили вместе долгое время и заразили один другого. Иной раз время кажется беспредельным, когда секунды тянутся необычно долго.
0: «Подождем, пока они выберутся из толпы», — сказал Гарц. «Не стоит привлекать внимание. Вот сейчас он повернет».
2: Мужчина, который, казалось, шел наугад, свернул с аллеи в узкий темный переулок, уводивший в сторону от оживленной улицы. Объектив следовал за ним так же упорно, как и робот.
0: «Значит, и в самом деле существуют камеры, которые следят за всем, что происходит на улице», — сказал Деннер, явно заинтересованный происходящим. «Я всегда это подозревал. Как это делается? Они что, установлены на каждом углу, или это луч, который не имеет значения?» — прервал его Гарц. «Это секрет фирмы. Смотри, и все. Надо подождать, пока... Нет, смотри. Он сейчас попытается от него отделаться».
2: Человек, обернувшись, украдкой бросил взгляд назад. Как раз в этот момент робот, следуя за ним, заворачивал за угол. Гард, стремглав, бросился к своему столу и выдернул на себя ящик. Его рука замерла над ним, глаза все еще были прикованы к экрану. Было интересно смотреть, как человек в переулке, вовсе не подозревая, что за ним наблюдают, поглядел вверх и обвел глазами небо, на мгновение уставившись прямо в объектив скрытой камеры, точно взглянул в глаза Гарцу и Деннеру, и вдруг они увидели, как он, глубоко втянув в себя воздух, кинулся бежать. В ящике письменного стола раздался металлический щелчок. Как только человек побежал, робот тоже перешел на бег. Но затем он будто споткнулся обо что-то и, казалось, зашатался на своих стальных ногах. Робот замедлил движение, а потом и вовсе остановился, точно автомобиль перед светофором. Он стоял без движения. На самом краю экрана виднелось лицо мужчины. Он остановился, разинув рот от изумления. Видимо, понял, что свершилось невероятное. Робот стоял в переулке, делая нерешительные движения, как будто новые приказы, которые Гардс посылал, начинявшие его внутренности механизмы, приводили в конфликт с ранее заложенными в него программами. Затем он повернулся спиной к мужчине и медленно, почти умиротворенно, словно подчиняясь чьей-то команде, побрел вдоль улицы прочь, не нарушая общепринятых законов. Надо было видеть в эту минуту лицо мужчины. На нем было одновременно и удивление, и испуг, словно он лишился лучшего друга. Гардс выключил экран. Он снова смахнул пот со лба и, подойдя к стеклянной стене, посмотрел вниз, будто опасался, что компьютеры уже знают о том, что он натворил. Он казался сейчас таким крошечным на фоне металлических гигантов. «Ну что скажешь, Деннер?» – бросил Гардс через плечо. И так все получилось. Их переговоры потом еще продолжались, и после долгих словопрений сумма, обещанная Деннеру, была увеличена, но сам-то он уже заранее отлично знал, что на все согласен. Игра стоила свеч. И хорошо оплачивалась. Вот только если...

0: Все замерли.
1: Фурия, подобно светящемуся видению, спокойно прошла между столиками, ни до кого не дотрагиваясь. Лица посетителей, обращенные к ней, бледнели. Каждого сверлила мысль, а вдруг это за мной? Может, это первая ошибка, допущенная компьютером? Ошибка, ошибка, и жаловаться-то некуда, да и ничего не докажешь. И хотя в этом мире слово «вина» давно утратило смысл, наказание осталось, и оно могло быть слепым и разящим, как молния. Деннер мысленно твердил, стиснув зубы: «Не за мной, я в безопасности, я спокоен, Фурия явилась не за мной». Но в то же время никак не мог отогнать неотвязную мысль. Странное совпадение. Под стеклянной крышей этого дорогого ресторана одновременно оказались двое убийц. Он сам и тот, за кем явилась Фурия. Деннер положил вилку и услышал, как она звякнула о тарелку. Он взглянул на нее, на тарелку с почти нетронутой едой, и почувствовал, что мозг его внезапно отключился от всего, что происходило вокруг. Ему захотелось, подобно страусу, спрятать голову. Он постарался переключить мысли на другое, ну, скажем, на овощи, что лежали перед ним на тарелке. Интересно, как растет спаржа? И вообще, как выглядят сырые овощи, на что они похожи? Он никогда их не видел, он получал их уже в готовом виде из ресторанных кухонь или автоматических блоков питания. Вот, например, картофель. На что он похож? Влажная белая масса? Нет, иногда ведь бывают ломтики овальной формы, так что, по-видимому, и целая картофелина должна быть овальной, но не круглой. А иногда картофель подают на стол разрезанным на длинные брусочки квадратные в сечении. Наверное, это что-то длинное, овальное, что режется вдоль. Безусловно, белого цвета. Растет картофель под землей, и Деннер был почти уверен в этом. Такие длинные, тонкие, сцепившиеся корни, точно белые руки. Он видел их среди труб и трубопроводов, когда рыли канавы при ремонте улиц. Как странно, он ест что-то похожее на человеческие руки, которые обнимают сточные трубы города, мертвенно-бледные руки, извивающиеся в земле, где обитают черви. Где окажется и он сам, если Фурия настигнет его? Деннер оттолкнул от себя тарелку. Шорохи и едва уловимые бормотания в зале заставили его против собственной воли поднять глаза. Фурия дошла до середины зала, и было забавно видеть, как успокаивались те, кто оставался у нее за спиной. Две или три женщины закрыли лицо руками, а один мужчина, потеряв сознание,

Дает никаких звуков, если не считать этих ввергающих в ужас шагов. Но этот робот при ходьбе слегка поскрипывал. Лица у робота не было, однако человек так уж устроен, что всегда старается представить себе подобного и невольно наделяет эту стальную поверхность глазами, которые, кажется, должны были внимательно шарить по ресторанному залу. Робот приближался. И вот взгляды присутствовавших устремились на Деннера. Фурия шла прямо на него. «Нет», — твердил себе Деннер. «Этого не может быть!» Он чувствовал себя словно в кошмарном сне. «О, Господи, помоги мне скорее проснуться! Дай мне проснуться, прежде чем она доберется до меня!» Однако это был не сон. Великан застыл перед ним. Тяжелые шаги умолкли. Слышалось только легкое поскрипывание. Фурия возвышалась над его столом, обратив к нему свой гладкий лик. Деннер почувствовал, как невыносимо жаркая волна обдала его лицо. Волна гнева, стыда, сомнения. Сердце забилось так сильно, что ресторанный зал поплыл перед глазами, и внезапная боль молнией пронзила голову от виска к виску. Деннер, вскрикнув, вскочил. «Нет! Нет!» — закричал он бездушной стальной громадине. «Ты ошиблась! Ты перепутала! Пошла прочь, дура! Это ошибка! Ошибка!» Не глядя, он нащупал на столе тарелку и запустил ее прямо в бронированную грудь. Тарелка разлетелась вдребезги. На гладкой стальной поверхности остались белые, зеленые и коричневые пятна от ее содержимого. Деннер с трудом выбрался из своего кресла, обогнул стол и, минуя высокую металлическую фигуру, устремился к выходу. Он думал сейчас только о Гарце. Море лиц проплывало слева и справа, пока он на негнущихся ногах убирался из ресторана. Одни смотрели на него с жадным любопытством, ловя его взгляд. Другие старались вовсе не смотреть, уставившись в тарелку или прикрыв лицо рукой. За его спиной снова раздалась размеренная поступь и едва слышное ритмичное поскрипывание. Лица исчезли. Он миновал двери, даже не помня, как их открыл. Деннер вышел на улицу. Пот лил с него ручьями, хотя день был вовсе не холодный, дыхание ветра показалось ему ледяным. Ничего не различая вокруг, он посмотрел налево и направо, а затем бросился за полквартала к телефонам-автоматам. Перед его глазами так ясно и отчетливо стояло лицо Гарца, что он натыкался на прохожих. Словно откуда-то издалека слышал он возмущенные возгласы, которые сразу же смолкали в благоговейном молчании. Люди расступались перед ним, как по мановению волшебной палочки. В этом образовавшемся вокруг него вакууме он дошел до ближайшей будки. Он закрыл за собой стеклянную дверь. Лихорадочная пульсация крови в ушах, казалось, заставила вибрировать звуконепроницаемую кабину. Сквозь стекло он видел бесстрастного робота, который ожидал его. Разноцветные пятна на его стальной груди были похожи на странную орденскую ленту. Деннер попытался набрать номер. Пальцы были как резиновые. Пытаясь взять себя в руки, он сделал несколько глубоких вдохов. Неожиданно подумалось, совсем не к месту, забыл заплатить за обед. И еще. Деньги мне сейчас здорово помогут. Чертов Гарц, будь он проклят! Он дозвонился сразу. На экране перед ним в четком цветном изображении вспыхнуло лицо девушки. Почти неосознанно он отметил хорошее качество дорогих экранов в будках общественных телефонов-автоматов этого района. «Кабинет управляющего Гарца, что вам угодно?» Только со второй попытки Деннеру удалось произнести свое имя. Он гадал, видит ли секретарша его и того, кто стоит позади, высокую фигуру за полупрозрачным стеклом. Он так и не смог этого понять. Девушка сразу же опустила глаза, очевидно, в какой-то список, лежавший перед ней на столе. «Извините, но господина Гарца нет и сегодня не будет». Цвет и краски исчезли с экрана. Деннер открыл раздвижную дверь. Колени его дрожали. Робот отступил немного, чтобы он мог выйти. В какое-то мгновение они стояли друг перед другом. Внезапно Деннер, сам того не желая, начал глупо хихикать. Робот с пятнами, пересекающими его грудь наподобие орденской ленты, казался ему ужасно смешным. И тут Деннер понял, что находится на грани истерики и с изумлением обнаружил в левой руке салфетку из ресторана. «Ну-ка, посторонись», — сказал он роботу. «Дай мне выйти. Ты что, не понимаешь, что произошла ошибка?» Голос его задрожал. Робот, чуть слышно скрипнув, отошел в сторону. «То, что ты преследуешь меня по пятам, уже не радость», — сказал Деннер. «Должен же ты быть хотя бы чистым. Грязный робот — это уж слишком».

да, слишком. Эта идиотская мысль была невыносимой, и в голосе его зазвенели слезы. Одновременно смеясь и рыдая, он вытер стальную грудь робота и отшвырнул салфетку. И в ту же самую секунду, когда Деннер ощутил под своими пальцами твердую стальную поверхность, он понял все, что с ним произошло, и тогда прорвало, наконец, защитный экран истерии. Никогда в жизни он больше не будет один. До тех пор, пока не умрет. А когда пробьет его смертный час, то глаза ему закроют вот эти стальные руки, и свой последний вздох он испустит, прижимаясь к этой стальной груди, и над ним склонится металлическое, бесстрастное лицо. Это будет последнее, что суждено ему увидеть перед смертью. Ни одной живой души рядом, только черный стальной череп фурии. Почти неделю он не мог связаться с Гарцем. За это время он изменил свое мнение о том, как долго может выдержать и не сойти с ума человек, преследуемый фурией. Последнее, что он видел, засыпая по ночам, был свет уличного фонаря, который проникал сквозь шторы гостиничного номера и падал на металлическое плечо его тюремщика. Без конца пробуждаясь от тревожного забытья в течение всей долгой ночи, он слышал легкое, едва различимое поскрипывание механизма, работающего под стальной броней. И каждый раз он задавал себе вопрос, удастся ли ему проснуться снова и не настигнет ли его разящий удар во время сна. Каким будет этот удар? Как фурии расправляются со своими жертвами? Он всегда испытывал некоторое облегчение, встречая лучи раннего утра, отражающиеся от стального одеяния стража, бодрствующего в его постели. Ну вот, и эта ночь прожита. Хотя можно ли назвать это жизнью? И стоит ли жить в таком аду? Он продолжал занимать гостиничный номер. Возможно, администрация была бы не прочь выселить его, но никто ничего ему не говорил. А может, просто никто не осмеливался. Жизнь становилась какой-то странной, прозрачной, словно нечто видимое сквозь невидимую стену. Деннер не мог думать ни о чем другом, кроме того, что связаться с Гарцем. Его прежние желания, жажда роскоши, развлечений, путешествий растаяли, как дым. Ему уже больше не суждено путешествовать в одиночестве. Теперь он много времени проводил в публичной библиотеке, читая все, что там было о роботах. И именно там он впервые наткнулся на две памятные, внушающие трепетный ужас строчки, написанные Мильтоном, когда мир был еще маленьким и простым. Мистические строки, смысл которых не мог понять ни один человек, пока люди не создали по своему образу и подобию стальных фурий. И эта двурукая машина у дверей стоит, готовая, чтобы нанести удар. Один единственный. Второго уж не надо. Деннер поднял глаза на двурукую машину, недвижно застывшую рядом с ним, и стал думать о Мильтоне, о давно минувших днях, когда жизнь была простой и беззаботной. Он попытался нарисовать это прошлое в своем воображении. Люди были не такими, что ли? Но какими? Это было очень давно, и потому совершенно непонятно, какими были люди в те времена. Он так и не смог представить себе время до появления компьютеров. Однако впервые он узнал, что действительно произошло тогда, в его молодые годы, когда блистающий всеми красками мир ярко вспыхнул в последний раз и погас. И начались скучные серые будни. Тогда-то впервые и появились человекоподобные фурии. До начала войн техника так далеко шагнула вперед, что компьютеры, словно живые существа, стали производить себе подобных, и на Земле вполне бы мог воцариться рай, где желания каждого были бы полностью удовлетворены. Правда, к тому времени социальные науки заметно отставали от точных. Когда же начались войны, разразавшиеся одна за другой, машины и люди вынуждены были сражаться бок о бок. Сталь против стали, люди против людей. И люди оказались менее прочными. Войны закончились только тогда, когда исчезли последние общественные системы. Некому стало воевать. И общество стало распадаться, пока не пришло в состояние, близкое к анархии. А тем временем машины принялись зализывать свои раны и лечить друг друга, как это было заложено в их программы, и никаких социальных наук им не требовалось. Они спокойно воспроизводили себе подобных и создавали для людей новые материальные ценности, то есть сделали то, для чего, собственно, они и предназначались в «Золотой век». Конечно, не все было идеально. Далеко не идеально, ибо некоторые из самовоспроизводящихся машин исчезли с лица Земли.
Однако большинство из них продолжало добывать в шахтах сырье, обогащать его, отливать из металла необходимые детали, добывать для себя горючее, залечивать свои раны и сохранять на Земле свое потомство с такой эффективностью, какая человеку и не снилась. А человечество продолжало дробиться и дробиться, распадаясь на все более мелкие группы. Собственно, групп больше не существовало, не осталось даже семей. Люди не очень-то нуждались друг в друге. Эмоциональные привязанности утратили всякий смысл. Люди оказались в условиях, когда они вынуждены были принимать суррогаты отношений за истинные. Бегство от жизни стало почти естественным. Люди обратили все свои эмоции на спасительные машины, обогащающие их жизнь веселыми и невероятными приключениями, по сравнению с которым окружающий мир казался таким невыносимо скучным, что о нем и думать не хотелось. Рождаемость падала. Это был очень странный период. Роскошь и хаос мирно уживались друг с другом, так же, как анархия и инертность. А рождаемость все сокращалась. В конце концов, стало совершенно очевидно, что род человеческий вырождается, и ничто не в силах остановить этот процесс. Но в подчинении у человека оставался всесильный слуга. И вот тогда некий неведомый гений понял, что нужно делать. Нашелся человек, трезво оценивший ситуацию и заложивший новую программу в самую большую из уцелевших электронно-вычислительных машин. Он поставил перед ней следующую задачу. Человечество должно снова встать на собственные ноги. И пусть это станет единственной целью до тех пор, пока оно не будет достигнуто. Все было бы достижимо, если бы изменения, которые произошли, не носили глобального характера. Жизнь людей на всей планете уже коренным образом изменилась. В отличие от людей, машины представляли собой интегрированные общества. Получив одинаковые приказы, они мгновенно переориентировались, чтобы их исполнить. Роскошной жизни для всех пришел конец. Эскапистские машины прекратили свое существование. Чтобы выжить, людям пришлось объединиться в группы, взяться за те виды работ, которые раньше выполняли машины, и медленно, очень медленно их общие нужды и интересы вновь вызвали к жизни почти утраченное чувство человеческой общности. Процесс этот шел очень медленно. Ни одна машина не могла вернуть человеку то, чего он утратил – моральные категории. Индивидуализм достиг такой стадии, что в течение долгого времени не было никаких средств, способных удержать людей от преступлений.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика?

которого напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее, и сам по себе акт Насёра в сахар

хозяева это я. И еще я сахарница, и хозяева сахарница. Так что, возможно, это вы сами насрали в сахарницу. И вообще непонятно, кто в кого насрал. Вам лишь надо одно — очистить свое восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень

много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

I can break it.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

любят вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкусно.

nicht mehr da.

Круглов, как там тебе? Зайди.

0: нахуй! Ты пошел нахуй! И ты! Нахуй! Да все нахуй! Блять!
1: Боже.

0: что значит потом?
1: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюкают.

0: 这也有武器。
1: 是。

0: Плищей на 24. Рублищей на 24. Рублищей на 24. Эй, дурберал да саби аге, би аге. Шо, ро... Я из... Раз не обессудьте по-братски.
1: Ошибка.
2: Свободен, брат.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Спасибо всем, кто остался на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое, Java-господ.

тихонько открыл дверцу. Усевшись за руль, повернул ключ зажигания. Двигатель заурчал, а из-за дома показались темные силуэты. Когда они выскочили на улицу, Листик уже уехал.

Модель для сборки продолжается в эфире Радио Энергия FM. Сегодня мы знакомимся с творчеством Харлана Эллисона. Василиск. Продолжение.